0: продолжении темы контакты президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа возможны в этом году на международных мероприятиях, но конкретно эта тема пока не обсуждалась. Об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков. Парламент Кыргызстана принял законопроект, который запрещает смену пола, сообщает телеканал «Мир-24». Документ разработан в целях защиты института семьи, демографической безопасности, сохранения национально-культурной идентичности и традиционных ценностей Кыргызстана. Ученые назвали 7 привычек для долгой жизни. По их словам, основой является движение. Специалисты посоветовали относиться к физическим нагрузкам как к лекарству, прием которого нельзя отложить. При этом об интеллектуальном развитии забывать тоже нельзя. Мозг – это такая же мышца, ей нужны постоянные нагрузки, подчеркнули эксперты. Еще одним важным условием долголетия специалисты назвали отдых. Они посоветовали четко соблюдать режим и давать себе время для восстановления. Пока это все новости. Николай Суворов, Радио «Мир».
1: Вы слушаете радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS-7748-754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.

Солнце, мир. Хорошо звучит. Лето в каждом звуке.

Сегодня синоптики обещают в Воронеже малооблачную погоду, небольшой дождь и плюс 22. В Екатеринбурге пасмурно, дожди с грозами, плюс 16. В Казани переменная облачность и 19 со знаком плюс. В Тюмени облачно, дожди с грозами, плюс 19. В Ижевске пасмурно и до плюс 15. В Ростове-на-Дону малооблачно, до плюс 27. В Челябинске облачно, дожди и плюс 18. В Москве синоптики обещают ясную погоду и до плюс 25.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 4 утра. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Давление на Россию сохраняется, но это предоставляет стране новые возможности. Об этом Владимир Путин заявил во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. По его словам, в этих условиях у страны все равно появляются новые партнерские отношения. При этом в нынешних обстоятельствах необходимо действовать быстро и прагматично, добавил президент. В продолжении темы контакты президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа возможны в этом году на международных мероприятиях, но конкретно эта тема пока не обсуждалась. Об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков. Парламент Кыргызстана принял законопроект, который запрещает смену пола, сообщает телеканал «Мир-24». Документ разработан в целях защиты института семьи и демографической безопасности, сохранения национально-культурной идентичности и традиционных ценностей Кыргызстана. Ученые назвали 7 привычек для долгой жизни. По их словам, основой является движение. Специалисты посоветовали относиться к физическим нагрузкам как к лекарству, прием которого нельзя отложить. При этом об интеллектуальном развитии забывать тоже нельзя. Мозг – это такая же мышца, ей нужны постоянные нагрузки, подчеркнули эксперты. Еще одним важным условием долголетия специалисты назвали отдых. Они посоветовали четко соблюдать режим и давать себе время для восстановления. Пока это все новости. Николай Суворов, радио «Мир».

Музыкальное информационное радио. Самая длинная интернет-ссылка содержит 2083 символа. С нами проще. Радиомир.фм. Просто и интересно.

0: наша.
1: Плачешь по ночам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себя, я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит, расту.

0: года.
1: Сегодня синоптики обещают в Воронеже малооблачную погоду, небольшой дождь и плюс 22. В Екатеринбурге пасмурно, дожди с грозами, плюс 16. В Казани переменная облачность и 19 со знаком плюс. В Тюмени облачно, дожди с грозами, плюс 19. В Ижевске пасмурно и до плюс 15. В Ростове-на-Дону малооблачно, до плюс 27. В Челябинске облачно, дожди и плюс 18. В Москве синоптики обещают ясную погоду и до плюс 25.

0: хорошо звучит.
1: Там кричали громко чайки, и не случайно, а причалы бьются волны, как на чайке. И нас с тобой они качали. И в

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 5 утра. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Еврозона понесла убытки в диапазоне от 1,5 до 2,5 триллионов евро в результате введения антироссийских санкций. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Глава государства отметил, что санкции оказывают более негативное влияние на страны, которые их вводят. Международный экономический форум – это шанс найти партнеров и заключить выгодные контракты. Президент Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев 4 июня запустили строительство атомной электростанции в Узбекистане, а накануне глава Росатома Алексей Лихачев рассказал о планах международного сотрудничества госкорпорации. Он также рассказал о сотрудничестве в энергосфере с Кыргызстаном, Китаем и Индией. Подростки этим летом в России смогут зарабатывать в Петербурге до 15 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает Комитет по труду и занятости города. Сумма выйдет при условии работы по 4 часа в день, если подросток трудоустраивается к работодателю и тот выплачивает ему зарплату из собственных денег, то центр занятости доплатит материальную поддержку. Исследователи обнаружили в Восточной Анголе десятки видов ранее неизвестных науке. Ученым удалось найти новые виды моли, стрекоз, пауков, сверчков и кузнечиков. Среди находок выделяется коронованный паук-краб, светящийся синим в ультрафиолетовом излучении. Кроме того, открыли пауков-кругопрядов. Они способны притворяться ядовитыми божьими коровками. Пока это все новости. Николай Суворов, Радио «Мир».
0: Слушайте радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS77-48-754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.

0: Музыкальное информационное радио. Реклама.
1: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

0: Сегодня синоптики обещают в Воронеже малооблачную погоду, небольшой дождь и плюс 22. В Екатеринбурге пасмурно, дожди с грозами, плюс 16. В Казани переменная облачность и 19 со знаком плюс. В Тюмени облачно, дожди с грозами, плюс 19. В Ижевске пасмурно и до плюс 15. В Ростове-на-Дону малооблачно, до плюс 27. В Челябинске облачно, дожди и плюс 18. В Москве синоптики обещают ясную погоду и до плюс 25.
1: Радио «Мир».

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 6 часов утра. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума предложил заморозить снижение порога выручки для уплаты НДС и оставить его на текущем уровне, который составляет 20 миллионов рублей. Об этом сообщает телеканал «Мир-24». С этого года в России действует налоговая реформа. Ставка НДС повысилась с 20 до 22%, а порог выручки для применения упрощенной системы налогообложения снизили до 20 миллионов рублей. Малые технологические компании привлекли с начала года в России 6 миллиардов рублей льготного финансирования по специальной программе Минэкономразвития России. Об этом заявил министр экономического развития страны Максим Решетников в рамках Петербургского международного экономического форума. Получателями льготных займов с начала текущего года стали 43 высокотехнологичные компании в сфере IT, прикладных исследований и промышленности из 15 регионов России. В Астане в этом году появится свыше миллиона зеленых насаждений, сообщает телеканал «Мир-24». Это увеличит и без того значительную площадь лесного массива вокруг города. Он был создан посреди степи и помогает снижать ветровую нагрузку. Также массив формирует собственный микроклимат и становится домом для десятков видов животных и птиц. В рамках Петербургского международного экономического форума представили прототип очков смешанной и дополненной реальности. В текущей версии реализована система активного перевода. Она поддерживает более 10 языков, включая китайский. Разработка является полностью отечественной. Пока это все новости. Николай Суворов, Радио Мир.
0: Реклама. Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные, ценят свое время и сами решают, что и где покупать, потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

Мир. Музыкальное информационное радио. Танцы являются самым древним видом искусства в истории человечества. Танцемания. Три часа уникального вечернего микса в субботу и воскресенье на радио «Мир».

0: каждом звуке.
1: Они хотят со мной быть, но я только твой. Любовь без остатка, мы сходим с ума у всех на глазах. И нам все не важно, опять карусель.

Челябинска до Владивостока. Более 220 городов сети вещания. 53 миллиона слушателей в России и странах Содружества. А теперь и в Санкт-Петербурге. На частоте 93.7 FM. Радио «Мир». Музыкально-информационное радио. Хорошо звучит. Каждую секунду 8 человек на планете заходят в социальные сети. Подпишись на страницу «Радио Мир» в ВК и проводи время с пользой. Удивительный мир. Радио Мир.

Сегодня синоптики обещают в Воронеже малооблачную погоду, небольшой дождь и плюс 22. В Екатеринбурге пасмурно, дожди с грозами, плюс 16. В Казани переменная облачность и 19 со знаком плюс. В Тюмени облачно, дожди с грозами, плюс 19. В Ижевске пасмурно и до плюс 15. В Ростове-на-Дону малооблачно, до плюс 27. В Челябинске облачно, дожди и плюс 18. В Москве синоптики обещают ясную погоду и до плюс 25.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 7 утра. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании экономического форума выделил три передовых технологических направления, которые способны кардинально изменить повседневную жизнь граждан. К ним относятся искусственный интеллект, автономные системы и платформенные решения, заявил глава государства. Президент отметил, что у Российской Федерации имеются значительные перспективы в сфере искусственного интеллекта. В Краснодарском крае продолжают устранять последствия паводка. Из берегов вышла река Кубань. Произошел прорыв дамбы. В результате затопило более 1000 гектаров сельхозземель, сообщает телеканал «Мир-24». В Славянском районе, где произошел прорыв, действует режим чрезвычайной ситуации. Спасатели работают в усиленном режиме. За движением воды постоянно следят, а на Краснодарском водохранилище уменьшат сбросы. Федеральное медико-биологическое агентство завершило доклинические исследования онковакцины против глиобластомы, самой злокачественной опухоли головного мозга, сообщила глава агентства Вероника Скворцова. По ее словам, в ближайшее время ведомство подаст документы на разрешение клинического применения препарата. По прогнозам синоптиков, 30-градусная жара в Москве может установиться к середине следующей недели. При этом местами не исключены дожди. Как пишет ТАСС, в ночные часы столбики термометров зафиксируют отметку плюс 18 градусов. В предстоящие выходные погода в Москве и области будет по-летнему теплой. В воскресенье в Подмосковье ожидается до плюс 29. Пока это все. Елена Семененко, информационная служба «Мир-24».

0: счастливым.
1: Счастье у всех разное. Кому-то достаточно позволить себе выспаться в выходные, а для кого-то счастье – уехать в Болдино осенью и написать произведения, которые позже будут называть классикой русской литературы. Я сейчас про Пушкина, и о нем вспомнил не случайно. Всех с Пушкинским днем и днем русского языка. Подробнее об этих праздниках в программе «Минутная история» сразу после песни «Анивар» у микрофона Александр Лазарев. Всем доброго утра!

0: Лето. Солнце. Мир. Радио Мир. Хорошо звучит. Минутная история.
1: Всем привет! В студии Павел Королев. Сегодня 6 июня. В России отмечают Пушкинский день и День русского языка. Об этом наша минутная история. То, что оба праздника приходятся на одну дату, не случайность. Ведь это день рождения Александра Сергеевича Пушкина, которого по праву называют основоположником современного русского литературного языка. Первое масштабное празднование состоялось в конце 19 века, когда в столице открыли памятник солнцу русской поэзии. До Пушкина книжная речь совсем не соответствовала тому, как люди общались между собой в жизни. В своем творчестве Александр Сергеевич создал уникальные сочетания церковно-славянской лексики, европеизмов и просторечий. К тому же отказался от излишне сложных синтаксических конструкций. В результате он заложил основу языка, на котором сегодня говорят около 250 миллионов человек. В наши дни 6 июня по всей России проходят концерты, фестивали и поэтические чтения. Главное место притяжения – музей-заповедник Михайловское в Пушкинских горах, где собираются тысячи любителей поэзии. Радио «Мир» поздравляет всех слушателей с Днем русского языка. С вами был Павел Королев. До скорого.
0: Минутная история.

Радио Мир. Лето. Солнце. Мир. Радио Мир. Хорошо звучит.

0: каждом звуке. Радио Мир. Айда Пушкин на Радио Мир.
1: В знаменитый Царский сельский лицей юный Пушкин попал по блату. Самый первый набор в лицей составлял всего 30 человек, и родителям будущего поэта, занимавшим весьма скромное положение в обществе, рассчитывать на то, что их сын попадет в учебное заведение, не приходилось. Помог дядя поэта, Василий Пушкин. Он дружил с организатором лицея, министром Михаилом Спиранским, и, конечно же, замолвил словечко за племянника. Первый выпуск Царско-сельского лицея состоялся в 1817 году. Расписание экзаменов приведет в восторг сегодняшних выпускников, ведь лицеисты сдавали 15 экзаменов за 17 дней. Александр Пушкин из 29 выпускников показал 26-й результат. Возможно, поэтому чиновничья карьера у Пушкина не сложилась. При этом по трем предметам поэт показал блестящие результаты. Российская и французская словесность, а также фехтование.
0: Айда Пушкин на Радио Мир.
2: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк. Хочет нас посадить на крючок. Красавицы уже лишились своих чар. Машины в парк, и все гангстеры спят.

0: музыкальное информационное радио. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. Санкции больше вредят тем, кто их вводит. Об этом рассказал Владимир Путин, выступая в рамках ПМФ. По его словам, ущерб для еврозоны от введения антироссийских санкций составил от 1,5 до 2,5 триллионов евро. Глава государства также отметил, что некоторые ушедшие из России компании уже хотят вернуться. Парламент Кыргызстана принял в первом чтении законопроект, который запрещает смену пола не только на уровне документов, но и соответствующее медицинское вмешательство. Документ разработан в целях защиты института семьи и демографической безопасности, сохранения национально-культурной идентичности и традиционных ценностей Кыргызстана. В Душанбе состоялся круглый стол «Русский язык как пространство культуры и международного диалога», приуроченный ко Дню русского языка, сообщает телеканал «Мир-24». Преподаватели, студенты и представители дипломатического корпуса обсудили его значение в образовании, науке и международном сотрудничестве. Ранее в Таджикистане обсудили эффективные подходы к обучению русскому языку. Там прошел форум педагогов, студентов и ученых. Он собрал 300 участников из Таджикистана и России. В рамках ПМФ состоялась необычная беседа с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым. Фигуристка и блогер Евгения Медведева задавала гостю вопросы в неформальном формате «стрём или норм». Песков с юмором отнесся к правилам игры. К категории «стрём» он отнес ранние подъемы в 6 утра и необходимость отвечать журналистам фразой «без комментариев». Борода тоже попала в разряд «стрём». Зато усы пресс-секретарь оценил куда выше, назвав их «супернорм». Пока это все. Елена Семененко, Радио Мир.
0: Реклама. Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
2: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390. Лучшие песни стран Содружества в программе «Мировой». Весь месяц выбирайте модную музыку на сайте radiomir.fm. Голосуйте за тех, кто вам нравится, и слушайте итоговый хит-парад в эфире «Радио Мир» в последнее воскресенье каждого месяца.
0: Лучшее, модное и любимое.
2: В мировом хит-параде на «Радио Мир». Каждую секунду 8 человек на планете заходят в социальные сети. Подпишись на страницу «Радио Мир» в ВК и проводи время с пользой. Удивительный мир. «Радио Мир».

Многие любят выходные именно за то, что можно не ждать и проявлять активность с самого утра, а можно подождать, поваляться в свое удовольствие с открытым окном, пока не жарко, и просто насладиться моментом. А главное, и то полезно для нашего душевного состояния. Всем приятного отдыха. Александр Лазарев у микрофона. На радио «Мир хорошо звучит» Мари Краймбрери, Сергей Арутюнов. Впереди, а через 6 минут гороскоп от Надежды Сташиной на сегодня.

0: каждом звуке. Радио Мир. Гороскоп.
1: Всем привет! Сегодня 6 июня. В день рождения Пушкина мне хочется думать, что в каждом из нас спит поэт. Так что сегодня у нас с вами гороскоп поэтического склада души. Овен, вы поэт страсти, дуэлей и внезапных решений, как Пушкин в южной ссылке. Пора, пора, рога трубят. Телец, а вы поэт удовольствий и красивой жизни. Вином искрится и шипит, ваши строки захочется попробовать на вкус. Близнецы. Имел он счастливый талант без принуждения в разговоре коснуться до всего слегка с ученым видом знатока. Да, близнецы, Александр Сергеевич – ваш астрологический брат. Рак. Я помню чудное мгновение. Ваша муза – ностальгия и тонкая нежность. Лев, а вам идет пафос. Я памятник себе воздвиг нерукотворный. Лев – это поэт от первого лица. Дева, он аккуратно взвесил все. Для вас важнее точность, чем вдохновение. Вы правите каждую запятую и способны неделю искать идеальную рифму. Весы. Вы поэт любви, дружбы и красивых признаний. Я вас любил, любовь еще, быть может. Скорпион. А вы поэт мрачной страсти и рока. Примешь и ты, как друг, паденье моего врага. Читаешь и мурашки по коже. Стрелец. Вы – воспеватель путешествий и дальних стран. К брегам Италии блаженной брожу я, праздный и бесценный. Козерог. Вы – поэт судьбы, долга и стойкости. Не видя в том ни капли сожаления, свой крест, как козерог, несет. Шутка. У Пушкина такого не было, но могло бы. Водолей. Ваши стихи пророчески революционные. Темницы рухнут, и свобода воспримет радостно у входа. Рыбы. Ну, с вами все понятно. Вы поэт фантазии и сказки. Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит. Возможно, в каждом из нас живет маленький Александр Сергеевич. С днем рождения, поэт! Ваш астролог Надежда Сташина.
0: Гороскоп на Радио Мир.

Итальянский танец тарантелла появился из-за укусов тарантулов. Двигайся в своем ритме, ведь танцемания не кусается. 3 часа уникального вечернего микса в субботу и воскресенье на радио «Мир».

Радио Мир. Лето. Солнце. Мир. Хорошо звучит.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» телевикторина «Игра в кино. Мультфильмы». 16+. Погода.
1: Сегодня синоптики обещают в Воронеже малооблачную погоду, небольшой дождь и плюс 22. В Екатеринбурге пасмурно, дожди с грозами, плюс 16. В Казани переменная облачность и 19 со знаком плюс. В Тюмени облачно, дожди с грозами, плюс 19. В Ижевске пасмурно и до плюс 15. В Ростове-на-Дону малооблачно, до плюс 27. В Челябинске облачно, дожди и плюс 18. В Москве синоптики обещают ясную погоду и до плюс 25.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 8 часов. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, анонсировал переезд из Москвы в регионы крупных компаний, в их числе российские железные дороги. Президент отметил, что это поможет разгрузить Москву, дать импульс развитию бизнеса на местах, укрепить доходную часть региональных бюджетов и создать новые рабочие места. Российский фонд прямых инвестиций на Петербургском международном экономическом форуме подписал соглашение с инженерной компанией о проектировании тоннеля через Берингов пролив. По предварительным подсчетам, длина подводного сооружения может составить от 85 до 113 километров. Тоннель может быть построен за 8 лет, а его стоимость составит более 8 миллиардов долларов. В Центре избиркоме Армении прошла встреча руководства комиссии с наблюдателями от Межпарламентской ассамблеи СНГ, сообщает телеканал «Мир-24». В составе миссии свыше 40 человек, большая часть будет наблюдать непосредственно за ходом голосования. Представители миссии уже посетили многие участки и оценили готовность к проведению голосования. Выборы пройдут 7 июня. В них принимают участие 16 партий и 2 политических блока. Жители России в начале лета смогут наблюдать за несколькими астрономическими явлениями. Главный мини-парад планет 12 июня. Меркурий, Юпитер и Венера выстроятся в диагональную линию у западного горизонта. При ясной погоде все три планеты будут видны невооруженным глазом. 17 числа к ним присоединится Луна. 21 июня наступит летнее солнцестояние. Завершит месяц микролуние. Пока это все. Елена Семененко, информационная служба «Мир-24».
0: Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

0: написать произведение так, чтобы читатель поверил в происходящее — это великий дар. Все мы знаем, что поющие коты по цепи кругом не ходят, но сила слова заставляет нас все это так ярко представлять, что сказка оживает. Всех с пушкинским днем. В середине часа не пропустите программу «Айда Пушкин». Прямо сейчас только любимая музыка. У микрофона Александр Лазарев. Всем привет!
1: Я

0: Лето в каждом звуке. Радио Мир. Айда Пушкин на Радио Мир.
1: Детство Пушкина нельзя назвать счастливым. Мальчиком он рос пухлым, неэнергичным и даже сам считал себя неловким, некрасивым и нелюбимым. Его матушка, Надежда Осиповна, ко всем детям относилась достаточно прохладно. И вообще, они с отцом Сергеем Львовичем больше любили младшего сына, Левушку. Однако очень уважали Сашин литературный талант, который проявился в довольно раннем возрасте. В школе Саша учился весьма посредственно. Из всех предметов он очень любил только русский язык. Например, в возрасте 8 лет Саша запоминал очень сложные сказки, которые ему рассказывала няня, и писал стихи. Правда, по-французски, ведь тогда он еще не был создателем русского литературного языка.
0: Айда Пушкин на Радио Мир.

0: вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. Давление на Россию сохраняется, но это предоставляет стране новые возможности. Об этом Владимир Путин заявил во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного форума. По его словам, в этих условиях у страны все равно появляются новые партнерские отношения. При этом в нынешних обстоятельствах необходимо действовать быстро и прагматично. В Казахстане за последние 5 лет почти вдвое сократилось количество несанкционированных свалок. Об этом сообщает телеканал «Мир-24». С каждым годом в республике расширяют зону охвата территорий, на которых, по данным экологов, могут скапливаться мусорные отходы. Используют спутниковый мониторинг. В стране улучшают и саму переработку мусора. Предпринимателям, которые занимаются утилизацией, государство предоставляет льготные кредиты по 3% годовых. Мира Андреева провела тренировку перед финалом Ролан-Гаррос. Для российской теннисистки он станет первым на турнирах большого шлема в одиночном разряде. 19-летняя россиянка стала третьей по молодости финалисткой Ролан-Гаррос в 21 веке. За титул Мира поспорит с Майей Хвалинской из Польши. Норма постановки ударения в слове «куркума» изменилась. Большой словарь русского языка закрепил вариант «куркума» как основной, тогда как раньше. Единственно верным был вариант «куркума», сообщили РИА Новости в Институте русского языка имени Виноградова РАН. Обычно новые варианты ударений проходят несколько шагов. Но в этот раз все иначе. Ударение зафиксировано без промежуточных этапов. Пока это все. Елена Семененко, информационная служба «Мир-24».

Для многих из нас настоящее лето начинается не с 1 июня, а со вкуса первой ягоды на губах, причем не из магазина, а именно с грядки. Точно знаю, жимолость уже пошла, ждем клубнику. Всем яркого лета, Александр Лазарев у микрофона, на радио «Мир хорошо звучат» Баста и Дмитрий Журавлев. Группа «Винтаж» впереди, а через 6 минут гороскоп от Надежды Сташиной на сегодня.

0: солнце мир. Хорошо звучит. Гороскоп.
1: Всем привет! Сегодня 6 июня. В день рождения Пушкина мне хочется думать, что в каждом из нас спит поэт. Так что сегодня у нас с вами гороскоп поэтического склада души. Овен, вы поэт страсти, дуэлей и внезапных решений, как Пушкин в южной ссылке. Пора, пора, рога трубят. Телец, а вы поэт удовольствий и красивой жизни. Вином искрится и шипит, ваши строки захочется попробовать на вкус. Близнецы. Имел он счастливый талант без принуждения в разговоре коснуться до всего слегка с ученым видом знатока. Да, близнецы, Александр Сергеевич, ваш астрологический брат. Рак. Я помню.

0: чудное мгновение. Ваша муза – ностальгия и тонкая нежность. Лев, а вам идет пафос. Я памятник себе воздвиг нерукотворный. Лев – это поэт от первого лица. Дева. Он аккуратно взвесил все. Для вас важнее точность, чем вдохновение. Вы правите каждую запятую и способны неделю искать идеальную рифму. Весы. Вы поэт любви, дружбы и красивых признаний. Я вас любил, любовь еще быть может. Скорпион. А вы поэт мрачной страсти и рока. Примишь и ты, как друг, падение моего врага. Читаешь и мурашки по коже. Стрелец. Вы воспеватель путешествий и дальних стран. К брегам Италии блаженной брожу я праздный и бесценный. Козерог. Вы поэт судьбы, долга и стойкости. Не видя в том ни капли сожаления, свой крест, как козерог, несет. Шутка. У Пушкина такого не было, но могло бы. Водолей. Ваши стихи пророчески революционные. Темницы рухнут, и свобода воспримет радостно у входа. Рыбы. Ну, с вами все понятно. Вы поэт фантазии и сказки. Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит. Возможно, в каждом из нас живет маленький Александр Сергеевич. С днем рождения, поэт! Ваш астролог Надежда Сташина.
1: Гороскоп на Радио Мир.

Что будет, если смешать несколько песен на одну тему? Конечно же, подарок. Музыкальный миксер. Мы смешиваем песни, вы угадываете исполнителей. По будням на Радио Мир. Лето, солнце, мир. Хорошо звучит.

0: года.
1: Сегодня в нашем городе ожидается облачная с прояснениями погода. От 15 до 24 градусов тепла и временами возможен дождь. Завтра также облачно с прояснениями. Утром плюс 17-18. В дневное время столбик термометра поднимется до отметки 19-21 тепла. Временами небольшой дождь. Спонсор прогноза погоды ООО «Ветснаб». Сеть ветаптек «Зоофарм». Клещи не дремлют, а мы даем отпор. «Тикс Фли» – надежная защита вашего питомца на 12 недель. Ищите в ветаптеках «Зоофарм». Цена от 2160 рублей. «Зоофарм» – с любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у продавцов. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 9 часов утра. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. Россия наращивает высокотехнологичный экспорт в Китай. Также является взаимовыгодным сотрудничество двух стран в углеводородной энергетике и строительстве атомных электростанций. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. Также он провел встречу с заместителем председателя Китайской Народной Республики Ханем Дженом. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал старт работе новой Гродненской клинической больницы. Он назвал ее современным комплексом мирового уровня и передал главному врачу символический ключ, сообщает телеканал «Мир-24». Здравницу возвели в рекордные сроки вместо 5 лет за 2 года. Клиника рассчитана на 504 койко-места. Глава государства призвал оказывать качественную медпомощь не только местным жителям, но и пациентам из других регионов и стран. Метеорологи назвали сроки открытия купального сезона в центральном регионе России. Он начнется в предстоящие выходные. Температура воды в Подмосковье составит плюс 19 градусов. Эти показатели считаются безопасными для купания с медицинской точки зрения. По словам экспертов, оптимальное время для первого купания не более 10-15 минут. Любовь к книгам может стать дополнительным преимуществом в поиске отношений. К такому выводу пришли аналитики сервиса онлайн-знакомств. Ко дню русского языка они изучили отношения россиянок к читающим мужчинам. Больше половины россиянок обращают внимание на то, читает ли мужчина книги или нет. Читающий мужчина ассоциируется прежде всего с интеллектом и богатым внутренним миром. При этом фото с книгой в профиле вызывает гораздо больше симпатии. Пока это все. Елена Семененко, Радио Мир.

Далеко не каждый из нас будет рад дождю в первые летние выходные. А значит, продолжу песню группы «Моя Мишель» словами классика. «Довольно, скройся, пора миновалась, земля освежилась, и буря промчалась, и ветер, лаская листочки древес, тебя, супоедных, гонит небес». Уверен, сила поэзии Пушкина настолько велика, что дождя сегодня не будет. Всех с пушкинским днем. Поговорим об этом празднике в программе «Минутная история» в самое ближайшее время на «Радио Мир». Прямо сейчас группа «Руки вверх». У микрофона Александр Лазарев. Всем привет!

0: каждом звуке. Минутная история.
1: Всем привет! В студии Павел Королев. Сегодня 6 июня. В России отмечают Пушкинский день и День русского языка. Об этом наша минутная история. То, что оба праздника приходятся на одну дату, не случайность. Ведь это день рождения Александра Сергеевича Пушкина, которого по праву называют основоположником современного русского литературного языка. Первое масштабное празднование состоялось в конце 19 века, когда в столице открыли памятник солнцу русской поэзии. До Пушкина книжная речь совсем не соответствовала тому, как люди общались между собой в жизни. В своем творчестве Александр Сергеевич создал уникальные сочетания церковно-славянской лексики, европеизмов и просторечий. К тому же отказался от излишне сложных синтаксических конструкций. В результате он заложил основу языка, на котором сегодня говорят около 250 миллионов человек. В наши дни 6 июня по всей России проходят концерты, фестивали и поэтические чтения. Главное место притяжения – музей-заповедник Михайловское в Пушкинских горах, где собираются тысячи любителей поэзии. Радио «Мир» поздравляет всех слушателей с Днем русского языка.

0: Морские выдры, чтобы не потерять друг друга во время сна, держатся за лапки. Слушайте «Мир». Музыкально-информационное радио. Реклама.
1: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40, телефон 32-17-03. Играй красиво.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом? И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Мам, я не буду носить эти брекеты 3 года!
4: Знакомо? Часто проблемы прикуса замечают слишком поздно, когда лечение уже сложнее и дольше. Чем раньше заметить проблему, тем проще и комфортнее проходит коррекция прикуса. В Центре семейной стоматологии применяют методы ранней ортодонтии и технику направленного роста. Запишите ребенка на консультацию к ортодонту в Центр семейной стоматологии. Кирова, 29, Шевченко, 1/35. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ваши идеи – наши решения. Дизайнерские шторы и интерьерные

0: 90 копеек.
1: Корм для кошек Шеба 24 рубля 90 копеек.
2: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
3: Клещи не дремлют,
4: а мы даем отпор. Тикс-фли. Надежная защита вашего питомца на 12 недель. Ищите в ветаптеках Зоофарм. Цена от 2160 рублей. Зоофарм. С любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у продавца. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
5: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты. 16+.
6: Телефон рекламы.

0: Марта в каждом звуке. Айда Пушкин на Радио Мир.
1: Александр Сергеевич Пушкин в своей творческой жизни не раз пользовался псевдонимами. Когда ему было 15 лет, литературно-поэтический журнал «Вестник Европы» опубликовал 4 произведения поэта. Они подписаны либо одной буквой «П», либо цифронимом, которыми Александр Сергеевич пользовался довольно часто. При этом буквы заменяются цифрой, обозначающей порядковый номер буквы в алфавите. Выглядело это как 1, 16, 14, то есть А, П, Н, Александр Пушкин. Несколько псевдонимов «Солнце русской поэзии» связаны со временем его обучения в Царско-сельском лицее и, в частности, с участием в литературном кружке «Арзамас». Пушкин подписывался «Арз», то есть «Арзамасец», или «Ст Арз», «Старый Арзамасец». Был один шутливый псевдоним «Феофилакт Косичкин», которым Пушкин подписал 2 памфлета. Повести Белкина были написаны Иваном Петровичем Белкиным. Также в разные годы Пушкин подписывался «А.Б., Иван Петрович, Д. Давыдов, Француз или буквой «Я» с точкой. Иногда Александр Сергеевич не подписывался совсем, и немало его статей и рецензий были опубликованы без имени автора.
0: Айда Пушкин на Радио Мир.

0: Музыкальное информационное радио. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. Еврозона понесла убытки в диапазоне от 1,5 до 2,5 триллионов евро в результате введения антироссийских санкций. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Глава государства отметил, что санкции оказывают более негативное влияние на страны, которые их вводят. Пляжи Анапы, получившие заключение Роспотребнадзора, абсолютно безопасны и полностью готовы к летнему сезону. Об этом на полях ПМФ в интервью РИА Новости заявила глава ведомства Анна Попова. По ее словам, на сегодняшний день использованы все возможные технологии. Очистка, рекультивация и засыпка чистым песком. Напомним, два танкера с нефтепродуктами потерпели крушение в Керченском проливе в декабре 2024 года. В результате в море попало более 2000 тонн мазута. В Рособоронадзоре заявили о невозможности купить в интернете реальные ответы на ЕГЭ. Глава ведомства Анзор Музаев заявил, что данные хранятся в зашифрованном виде и поступают в пункты проведения по защищенным каналам. Он добавил, что сайты, предлагающие ответы на ЕГЭ, продолжают вводить выпускников в заблуждение и пытаются заработать на этом. Общегородской выпускной в Москве состоится 26 июня на ВДНХ. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Мероприятие начнется вечером и продлится до 6 утра 27 июня. Для ребят подготовили большую программу, в том числе концерты с участием популярных артистов, которых выпускники по традиции выбрали сами. Ожидается, что праздник посетят около 40 тысяч человек. Пока это все. Елена Семененко, информационная служба «Мир-24».
0: Смотрите на телеканале «Мир». Всю жизнь он боялся покушений, лично участвовал в пытках. Продавца пирожков сделал светлейшим князем.
2: Потому что главный вор ты, Алексашка.
3: Не брал. А если брал, то за труды.
0: Но весь мир помнит его совсем за другие свершения.
2: Да я шведов разбил, такой флот построил, по всей Европе русский дух пустил.
0: Петр Первый. Завещание. Смотрите сегодня все серии на телеканале «Мир». Категория 16+.
4: Лето. Солнце. Мир. Хорошо звучит.

Лето – прекрасное время года, и вряд ли кого-то из нас смущает тот факт, что в июне летит что-то не из глаз, а в глаза. Но, согласитесь, есть в этом тополином пухе свой неповторимый шарм. К тому же сбежать от него точно не получится, а значит, принимаем это обстоятельство и наслаждаемся летом, как оно есть. Всем приятного отдыха. Александр Лазарев у микрофона. Группа «5 утра» хорошо звучит на Радио Мир. Группа «Градусы» впереди. Мне не

0: Лето, солнце, мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Гороскоп.
1: Всем привет! Сегодня 6 июня. В день рождения Пушкина мне хочется думать, что в каждом из нас спит поэт. Так что сегодня у нас с вами гороскоп поэтического склада души. Овен, вы поэт страсти, дуэлей и внезапных решений, как Пушкин в южной ссылке. Пора, пора, рога трубят. Телец, а вы поэт удовольствий и красивой жизни. Вином искрится и шипит, ваши строки захочется попробовать на вкус. Близнецы. Имел он счастливый талант без принуждения в разговоре коснуться до всего слегка с ученым видом знатока. Да, близнецы, Александр Сергеевич, ваш астрологический брат. Рак. Я помню чудное мгновение. Ваша муза – ностальгия и тонкая нежность. Лев, а вам идет пафос. Я памятник себе воздвиг нерукотворный. Лев – это поэт от первого лица. Дева. Он аккуратно взвесил все. Для вас важнее точность, чем вдохновение. Вы правите каждую запятую и способны неделю искать идеальную рифму. Весы. Вы поэт любви, дружбы и красивых признаний. Я вас любил, любовь еще быть может. Скорпион, а вы поэт мрачной страсти и рока. Примишь и ты, как друг, паденье моего врага. Читаешь и мурашки по коже. Стрелец, вы воспеватель путешествий и дальних стран. К брегам Италии блаженной брожу я праздный и бесценный. Козерог, вы поэт судьбы долга и стойкости. Не видя в том ни капли сожаления, свой крест, как козерог, несет. Шутка, у Пушкина такого не было, но могло бы. Водолей, ваши стихи пророчески революционные. Темницы рухнут, и свобода воспримет радостно у входа. Рыбы, ну, с вами все понятно. Вы поэт фантазии и сказки. Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит. Возможно, в каждом из нас живет маленький Александр Сергеевич. С днем рождения, поэт! Ваш астролог Надежда Сташина.
0: Гороскоп на Радио Мир.

0: Лето в каждом звуке. Радио Мир. Реклама.
1: Иногда лучший отдых – это не отпуск. Это один вечер, который вдруг становится особенным. Теплый ветер, музыка, огни Смоленска отражаются в воде, а город будто остается где-то далеко. На катамаране «Галатея» делают предложения, празднуют дни рождения, встречают закаты и просто по-настоящему отдыхают. Потому что «Галатея» — это не про прогулку по Днепру, это про эмоции, которые остаются с вами все лето. Катамаран «Галатея». Забронируйте свой вечер по телефону 567-988.
2: Кто предложит двери мне по приемлемой цене? Кто подарит мне мангал, чтоб шашлык на нем шкварчал? Это он, мой любимый «Бастион». Компания «Бастион». Каждому клиенту дарим мангал. Индустриальная 5, 40 44 19. Bastiondor.ru.
3: Финальная распродажа офисов и апартаментов в центре Смоленска. В Юнити осталось всего 8 офисов. Успей купить. Доступна рассрочка на 12 месяцев без переплат. Сдача объекта уже в июле. Готовые помещения с современным ремонтом всего от 3 300 000 рублей. Заезжай и работай сразу, без дополнительных вложений. Парковка, ресторан, фитнес-зал, коворкинг и высокий трафик благодаря действующему отелю. Юнити – современный формат для жизни и бизнеса. Почувствуй ритм молодежной столицы России. 32 22 22.
4: Рассрочка предоставляется застройщиком ОСЗ Юнити. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.

0: полном порядке.
1: Модифицированный песок для заполнения швов, брусчатки и плит от немецкой торговой марки Quick Mix Fugensand. Эксклюзивный представитель Fugensand в Смоленской области. Компания «Смоленская керамика». В наличии три цвета. 607-300. Шевченко 99Б.
2: Все, устал. Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без суеты, недорого. Есть идея?
3: Да, турагентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска, с комфортом. И есть летние акции. Не забудь, турагентство «Этуаль». Гагарина, 13/2. Подробности и условия акций по телефону 38-08-26.
4: У каждого автомобиля с пробегом есть прошлое. Вопрос только, какое оно? Трейд-авто автомобили проверяют заранее, а вы выбираете авто уже с гарантией. Оформляете все за один день и дальше только ваш маршрут. Трейд-авто. Проверенные автомобили с пробегом. Приезжайте. Николаева, 74.
5: Телефон рекламной службы «Радиомир» в Смоленске. 38 85 95.
6: Радио «Мир» Смоленск.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» художественный фильм «Сказка о царе Салтане». 16+. Погода.
1: Сегодня синоптики обещают в Воронеже малооблачную погоду, небольшой дождь и плюс 22. В Екатеринбурге пасмурно, дожди с грозами, плюс 16. В Казани переменная облачность и 19 со знаком плюс. В Тюмени облачно, дожди с грозами, плюс 19. В Ижевске пасмурно и до плюс 15. В Ростове-на-Дону малооблачно, до плюс 27. В Челябинске облачно, дожди и плюс 18. В Москве синоптики обещают ясную погоду и до плюс 25.

не приходит одна, а как тень ходит след во след. Только если слова — это просто вода, то глаза все равно ответ —

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 10 часов утра. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. Госдума обсудит поручение Владимира Путина, которое он дал после Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщил председатель палаты Вячеслав Володин. Одно из поручений касается стажировок для молодых специалистов. Отдельно депутаты займутся вопросами для бизнеса. Путин предложил как можно дольше не снижать порог выручки для бизнеса на упрощенной системе. 6 июня в России отмечают День русского языка. Дата приурочена ко дню рождения Александра Пушкина. В России действует комплексная госпрограмма поддержки и продвижения русского языка за рубежом до 2031 года. В ней участвуют МИД, Миноборнауки, Минпросвещение, Минкультуры, Минцифры и Россотрудничество. Жительница Магаданской области хотела приготовить шашлык во дворе частного дома, а сожгла все домохозяйство на площади 800 квадратных метров. Причиной катастрофы стала банальная халатность. Женщина зажгла угли и оставила открытый огонь без присмотра. Порыв ветра мгновенно перенес искры на сухую траву. Пламя быстро распространилось, охватив постройки и на соседском участке. Пожар ликвидировали силы МЧС в составе 37 человек и 10 единиц техники. Многие россияне готовы пойти в курьеры, если им понадобится подработка. Такие данные опроса приводит «Комсомольская правда». 64% респондентов готовы рассмотреть такую работу ради дополнительного заработка. При этом профессия курьера стала одной из самых востребованных этим летом. Медианная зарплата доставщиков достигла 190 тысяч рублей. Пока это все. Елена Семененко, информационная служба «Мир-24».
0: Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

0: женскую красоту воспевали во все времена. Она кругом себя взирает, ей нет соперниц, нет подруг, красавиц наших бледных круг в ее сиянии исчезает. Наверняка многие мужчины согласятся, если эти строки Пушкина всецело характеризуют понравившуюся женщину, за ней стоит побегать. Всех с Пушкинским днем, об отношениях поэта с женщинами расскажем в середине часа в программе «Айда Пушкин». Прямо сейчас только любимая музыка. У микрофона Александр Лазарев. Всем привет!
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: сам.
1: Хорошо звучит. Лето. Солнце. Мир.

0: удивительный мир. Чайки могут пить соленую воду. Слушайте «Мир». Музыкально-информационное радио. Реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем.

0: здесь. Рыленкова, 34. Спецдефизстрой67.ру.
1: Это мое место.
2: Мы точно все взяли?
3: Вакаванга! Еще и место осталось. Джили Акаванга. Отличный вариант для вашего семейного отпуска. Просто заезжайте в Джили Де Авто. Гагарина, 53. Телефон 39-20-20.
4: А вы готовы к пляжному сезону? Новая яркая пляжная коллекция уже представлена в магазинах «Модная шляпка». Фантастический выбор купальников, туник и, конечно, шляпок. Актуальные модели, расцветки, принты и широкий размерный ряд. Магазин «Модная шляпка». Ждем вас на Кашена 8, Колхозная площадь и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
5: 27 июня впервые в Смоленске. Семейный праздник «Потрогай грузовик» в ТРЦ «Макси». Пожарные машины, полиция, спецтехника. Все можно трогать, сидеть за рулем и почувствовать себя настоящим героем. Ждем всех 27 июня с 12 до 16 на парковке ТРЦ «Макси». Будет громко, ярко и незабываемо. 0+.
0: Нарушение осанки, сколиоз, плоскостопие. Центр доктора Бубновского. 460043. Пробное занятие бесплатно. 460043.
6: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.
8: Звучит. Лето. Солнце мира. Хорошо звучит.

0: каждом звуке. Радио Мир. Айда Пушкин на Радио Мир.
1: Общеизвестно, Пушкин был весьма любвеобилен.

0: Его Пушкин составил в альбоме «У сестер Ушаковых». Он увлекался обеими, а к старшей Екатерине питал сильнейшие чувства и был с ней довольно откровенен. Дело даже чуть не дошло до свадьбы. Примечательно, что почти всем объектам сердечной страсти Пушкин посвящал стихи. Например, «Я помню чудное мгновение» написано Анне Керн, которая довольно долго кружила поэту голову. «А я вас любил, любовь еще быть может» двоюродной сестре Керн Анне Олениной. Чистейшей прелести, чистейший образец Наталья Гончарова, согласно списку, если, конечно, поэт не преувеличил, была 113-й, но, как утверждают историки, не последней.
1: Айда Пушкин на Радио Мир.

0: девочки смеются.
1: Лето. Солнце. Мир.
2: Радио Мир.
1: Хорошо звучит.

0: Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. Министерство иностранных дел России и Фонд «Русский мир» учредили премию за вклад в мировую русистику имени лингвиста Костомарова. Первая церемония награждения состоится уже в нынешнем году. Об этом видеообращении сегодня напомнил глава российского МИДа Сергей Лавров. В России появится открытый реестр психологов. С таким заявлением на ПМФ выступила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Она сообщила, что разработан законопроект, который впервые на федеральном уровне урегулирует сферу психологической помощи. Сейчас в стране нет единого закона об организации такой помощи и четких требований к специалистам. Новый документ позволит любому гражданину проверить специалиста и убедиться в его квалификации. Около 100 стран и более 3000 участников ожидаются на 6-х всемирных играх кочевников, которые 31 августа откроются в Кыргызстане, сообщает телеканал «Мир-24». Подготовку к международному этнокультурному и спортивному событию ведет Министерство культуры, информации и молодежной политики страны. Церемония открытия состоится на строящемся стадионе «Бишкек-Арена», а основные соревнования и культурные мероприятия пройдут на различных площадках Иссык-Кульской области. Сегодня в России отмечают день рождения Александра Пушкина и день русского языка. Сегодня русский остается одним из самых распространенных языков в мире. На нем говорят более 260 миллионов человек. Кроме того, он входит в число 6 официальных языков ООН. В этот день по всей стране проходят культурные мероприятия. Они посвящены творчеству Пушкина, литературе и русскому языку. Пока это все. Елена Семененко, информационная служба «Мир-24».
0: Каждый звуковой файл, загруженный на телефон, делает его тяжелее. Слушай музыку и подкасты на радиомир.фм и живи легко. Удивительный мир. Радио Мир.

0: каждом звуке. Гороскоп.
1: Всем привет! Сегодня 6 июня. В день рождения Пушкина мне хочется думать, что в каждом из нас спит поэт. Так что сегодня у нас с вами гороскоп поэтического склада души. Овен, вы поэт страсти, дуэлей и внезапных решений. Как Пушкин в южной ссылке. Пора, пора, рога трубят. Телец, а вы поэт удовольствий и красивой жизни. Вином искрится и шипит. Ваши строки захочется попробовать на вкус. Близнецы. Имел он счастливый талант без принуждения в разговоре коснуться до всего слегка с ученым видом знатока. Да, близнецы, Александр Сергеевич, ваш астрологический брат. Рак. Я помню чудное мгновение. Ваша муза – ностальгия и тонкая нежность. Лев, а вам идет пафос. Я памятник себе воздвиг нерукотворный. Лев – это поэт от первого лица. Дева. Он аккуратно взвесил все. Для вас важнее точность, чем вдохновение. Вы правите каждую запятую и способны неделю искать идеальную рифму. Весы. Вы поэт любви, дружбы и красивых признаний. Я вас любил, любовь еще быть может. Скорпион. А вы поэт мрачной страсти и рока. Примишь и ты, как друг, паденье моего врага. Читаешь и мурашки по коже. Стрелец. Вы – воспеватель путешествий и дальних стран. К брегам Италии блаженной брожу я праздный и бесценный. Козерог. Вы – поэт судьбы, долга и стойкости. Не видя в том ни капли сожаления, свой крест.

0: Лето. Солнце. Мир. Радио Мир. Хорошо звучит. Реклама.
1: Встречайте, ЖК «Солнечный». Новый кирпичный дом в Сафоново. Закрытая территория, видеонаблюдение, квартира с предчистовой отделкой. Ипотека от 3,9%. Рассрочка 12 месяцев. ЖК «Солнечный». Сафоново, улица Октябрьская, 41Б. Хотите получить актуальные планировки и зафиксировать цены на старте? Звоните 32 22 22. Рассрочка предоставляется.

0: 54. Звоните 53 53 53. Билджи. Надежность в движении.
1: Доступные анализы. Когда о здоровье можно позаботиться выгодно. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Доступные анализы. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Печи и камины в смоленской керамике.
3: Смоленская керамика на века.
4: В медицинском центре «Семья» ведет прием опытный врач-гематолог высшей категории Савинцева Марина Николаевна. Диагностика анемий, нарушений свертываемости и других заболеваний крови профессионально, с вниманием и индивидуальным подходом. Ваше здоровье в надежных руках. Запись по телефону 37-10-20. «Семья». Когда важно быть уверенным.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Если закрывается одна дверь, обязательно открывается другая. Это мудрость о возможностях. Но если это одна и та же дверь, это мудрость выбора. Выбор стиля, качества и безопасности дверей «Бастион». Индустриальная 5, 40, 44, 19. Сайт bastiondor.ru.
7: Все, устал. Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без суеты, недорого. Есть идея?
8: Да, турагентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска с комфортом. И есть летние акции. Не забудь. Турагентство «Этуаль». Гагарина 13, дробь 2. Подробности и условия акций по телефону 38-08-26.
9: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.
10: В каждом звуке.

0: Давайте чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» художественный фильм «Сказ про то, как царь Петр арапа женил». 16+. Погода.
1: Сегодня синоптики обещают в Воронеже малооблачную погоду, небольшой дождь и плюс 22. В Екатеринбурге пасмурно, дожди с грозами, плюс 16. В Казани переменная облачность и 19 со знаком плюс. В Тюмени облачно, дожди с грозами, плюс 19. В Ижевске пасмурно и до плюс 15. В Ростове-на-Дону малооблачно, до плюс 27. В Челябинске облачно, дожди и плюс 18. В Москве синоптики обещают ясную погоду и до плюс 25.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 11 часов. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. Россия готова отвечать взаимностью Соединенным Штатам, если Вашингтон покажет готовность восстанавливать отношения. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил в интервью Центральному телевидению Китая. При этом он подчеркнул, что Россия приветствует готовность США помогать в поиске решения по украинскому конфликту. Песков добавил, что Вашингтон действует в своих национальных интересах. По его словам, Москва относится к этому с уважением. Но у России тоже есть свои интересы. Хантавирусом в России чаще всего заражаются мужчины. Как рассказали РИА Новости эксперты, массовые случаи заболевания фиксируют у россиян, чья профессиональная деятельность проходит в природной зоне, где обитают дикие грызуны. В зоне повышенного риска также охотники и рыбаки. Напомним, ранее вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. 3 человека погибли. В Краснодарском крае

Когда в радость кому-то бремя, тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя, но

0: удивительный мир. Колибри совершают до 200 взмахов крыльями в секунду. Слушайте мир.
1: Музыкально-информационное радио.
2: Реклама.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4N. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4N от 2 миллионов 159 тысяч рублей уже в продаже. Подробности в дилерском центре Tenet Premier Auto на Кутузова 50. Телефон 707-701.
4: Цена действительная на модель Tenet T4N, комплектация актив 2026 года.
5: Мам, я не буду носить эти брекеты 3 года!
6: Знакомо? Часто проблемы прикуса замечают слишком поздно, когда лечение уже сложнее и дольше. Чем раньше заметить проблему, тем проще и комфортнее проходит коррекция прикуса. В Центре семейной стоматологии применяют методы ранней ортодонтии и технику направленного роста. Запишите ребенка на консультацию к ортодонту в Центр семейной стоматологии. Кирова, 29, Шевченко, 1/35. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Молодость и упругость вашей кожи вернет микроигольчатый РФ-лифтинг экспертного класса. Медицинский центр «Надежда», Наурицкого, 15Б, 62-39-39.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12:00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
10: Головные боли, проблемы с сердцем и сосудами. Центр доктора Бубновского, 46-00-43. Пробное занятие бесплатно. 46-00-43.
11: Плитка для крыльца в смоленской керамике.

0: Новый бизнес, когда стройка в радость.
1: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
2: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир.
1: Лето. Солнце мира. Хорошо звучит.

0: каждом звуке. Айда Пушкин на Радио Мир.
1: Пушкин был очень суеверным и нередко обращал внимание на всевозможные приметы, знамения и предсказания. Когда Александру Сергеевичу было всего 20, друзья привели его к знаменитой в Петербурге черной вдове Шарлотте Киркгоф. Она гадала на картах, на кофейной гуще и по руке. Однажды к ней даже император Александр I заходил узнать о планах Наполеона. Так вот, Пушкину Киркгоф напророчила, что скоро он получит деньги, потом прославится и даже будет кумиром, дважды его сошлют, и проживет он долго, коли на 37-м году жизни не случится с ним беды от белой лошади, белой головы или белого человека, от которых лучше держаться подальше. Поэт на это лишь посмеялся. Однако в тот же вечер сбылось первое пророчество. Пришло письмо от лицейского друга.

0: друга, который сообщал, что отправил ему карточный долг. Через год Пушкина за вольнодумство выслали из столицы в Кишинев. И тогда же, после выхода поэмы «Руслан и Людмила», он прославился на всю Россию. Позже его сослали повторно в Михайловское. В наши дни всякий образованный человек знает, что на 37-м году жизни Александр Сергеевич Пушкин погиб на дуэли от руки блондина Дантеса, который носил белый мундир и ездил на белой лошади.
1: Айда Пушкин на Радио Мир.

0: Музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир». Обычный приключенческий фильм.
1: Когда два человека ищут один и тот же клад, между ними может произойти всякое.
0: С драками, погонями и перестрелками.
2: Уходите, скорее вам надо бежать.
0: Становится еще остросюжетнее, когда в нем появляются два мачо и красавица.
3: Леонтий, вы ставите меня в неловкое положение.
1: Ну, знаете, с вами тут не соскучишься.
0: «Сердца трех». Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.
4: Лучшие песни стран Содружества в программе «Мировой». Весь месяц выбирайте модную музыку на сайте radiomir.fm. Голосуйте за тех, кто вам нравится, и слушайте итоговый хит-парад в эфире «Радио Мир» в последнее воскресенье каждого месяца.
0: Лучшее, модное и любимое.
4: В мировом хит-параде на «Радио Мир».

оригинальном произведении Пушкина это не описывается, но интересно было бы знать, как восприняли выбор царя Салтана в пользу младшей сестры две другие сестры. Надеюсь, без истерики. Всех с Пушкинским днем. Подробнее об этом празднике поговорим в программе «Минутная история» в самое ближайшее время на Радио Мир. Прямо сейчас только любимая музыка группы «Пицца» уже звучит. У микрофона Александр Лазарев. Всем привет!

0: хорошо звучит. Минутная история.
1: Всем привет! В студии Павел Королев. Сегодня 6 июня. В России отмечают Пушкинский день и День русского языка. Об этом наша минутная история. То, что оба праздника приходятся на одну дату, не случайность. Ведь это день рождения Александра Сергеевича Пушкина, которого по праву называют основоположником современного русского литературного языка. Первое масштабное празднование состоялось в конце 19 века, когда в столице открыли памятник солнцу русской поэзии. До Пушкина книжная речь совсем не соответствовала тому, как люди общались между собой в жизни. В своем творчестве Александр Сергеевич создал уникальные сочетания церковно-славянской лексики, европеизмов и просторечий. К тому же отказался от излишне сложных синтаксических конструкций. В результате он заложил основу языка, на котором сегодня говорят около 250 миллионов человек. В наши дни 6 июня по всей России проходят концерты, фестивали и поэтические чтения. Главное место притяжения – музей-заповедник Михайловское в Пушкинских горах, где собираются тысячи любителей поэзии. Радио «Мир» поздравляет всех слушателей с Днем русского языка. С вами был Павел Королев. До скорого.
0: Минутная история.

Лето. Солнце мира. Хорошо звучит.

0: Алматы. Забронируйте свой вечер по телефону 567-988.
1: Кто предложит двери мне по приемлемой цене? Кто подарит мне мангал, чтоб шашлык на нем шкварчал? Это он, мой любимый «Бастион». Компания «Бастион». Каждому клиенту дарим мангал. Индустриальная 5, 40-44-19. Бастиондор.ру.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto. На Николаева, 74. Звоните 53-53-53. BLG. Надежность в движении.
3: 27 июня впервые в Смоленске. Семейный праздник «Потрогай грузовик» в ТРЦ «Макси». Пожарные машины, полиция, спецтехника. Все можно трогать, сидеть за рулем и почувствовать себя настоящим героем. Ждем всех 27 июня с 12 до 16 на парковке ТРЦ «Макси». Будет громко, ярко и незабываемо. 0+.
4: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
5: А вы готовы к пляжному сезону? Новая яркая пляжная коллекция уже представлена в магазинах «Модная шляпка». Фантастический выбор купальников, туник и, конечно, шляпок. Актуальные модели, расцветки, принты и широкий размерный ряд. Магазин «Модная шляпка». Ждем вас на Кашена 8, Колхозная площадь и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
6: Все виды хирургии в клинике «Надежда» на 25 сентября. Лечим грыжи, полипы, проводим проктологические операции. Телефон 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходимая консультация специалиста.
7: Покупайте сайдинг в Смоленской керамике. Смоленская керамика на
8: века. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
9: Радио «Мир». Хорошо звучит.

прояснениями. Утром плюс 17-18. В дневное время столбик термометра поднимется до отметки 19-21 тепла. Временами небольшой дождь. Спонсор прогноза погоды ООО «Ветснаб». Сеть ветаптек «Зоофарм». Клещи не дремлют, а мы даем отпор. «Тикс-фли» – надежная защита вашего питомца на 12 недель. Ищите в ветаптеках «Зоофарм». Цена от 2160 рублей. «Зоофарм» – с любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у продавцов. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве полдень. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, анонсировал переезд из Москвы в регионы крупных компаний, в их числе российские железные дороги. Президент отметил, что это поможет разгрузить Москву, дать импульс развитию бизнеса на местах, укрепить доходную часть региональных бюджетов и создать новые рабочие места. Караван «Шелкового пути» Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием дошел до Узбекистана, сообщает телеканал «Мир-24». В Самарканде на 8-й ассамблее Глобального экологического фонда обсудили, как остановить деградацию земель. Для Центральной Азии этот вопрос особенно актуален. Фонд выделит 232 миллиона долларов на новые программы по восстановлению экосистем и повышению устойчивости сельского хозяйства к климатическим изменениям.

0: Выбрала книгу об истории Wildberries. Название книги «Дикие ягодки. Начало». По словам Ким, она неоднократно давала отказ на предложение написать книгу или снять фильм о себе. Однако, по ее словам, необходимо рассказать историю Wildberries из первых уст, чтобы не осталось белых пятен, домыслов и попыток переписать нашу историю, заявила она. Пока это все. Елена Семененко, Радио Мир.
1: Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

Человек по природе своей склонен приспосабливаться к любым обстоятельствам и чувствовать в них себя комфортно. Оттого мы иногда утверждаем, что любим осень, зиму, но стоит только лету наступить, как мы вспоминаем, что именно его мы любим самой искренней любовью. Всем ярких первых летних выходных. Александр Лазарев у микрофона. Новый час на Радио Мир стартовал с песни Ольги Серябкиной. Алексей Воробьев впереди, а в середине часа не пропустите программу «Айда Пушкин», посвященную Дню русского языка и Дню рождения великого классика.

0: Кутузова 50. Телефон 707-701. Цена действительная, но модель ТНП-4Л, комплектация актив 2026 года выпуска.
1: Боль в спине и суставах. Центр доктора Бубновского. 460043. Пробное занятие бесплатно. 460043.
2: Все, устал. Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без суеты. Недорого. Есть идея?
3: Да, турагентство «Этуаль». Автобусные туры.

0: 90 копеек.
1: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
2: Ваши идеи – наше решение. Дизайнерские шторы и интерьерный текстиль в салонах «Узоры Текстиль». Бесплатная консультация и выезд дизайнера. Решим вопрос светозащиты и улучшим дизайн помещения с помощью текстиля. «Узоры Текстиль» 613-615.
3: Успей купить видовые апартаменты с готовым ремонтом на 16 этаже в Юнити. Высокий уровень, панорама на весь Смоленск, огни города и динамика молодежной столицы России как на ладони. Апартаменты для жизни, инвестиций или стабильного дохода от аренды. Сдача объекта уже в июле. Доступна рассрочка на 12 месяцев без переплат. Юнити – это центр города, закрытая территория, ресторан, фитнес-зал, коворкинг и собственная современная среда для жизни и отдыха. Юнити – будь на высоте. Живи в ритме молодежной столицы России.
4: Рассрочка предоставляется застройщикам ОСЗ Юнити. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
5: Покупайте тандыры в Смоленске. Керамике.
6: Смоленская керамика на века.
7: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
8: Вы слушаете «Радио Мир».
9: «Радио Мир».
8: «Радио Мир». Лето в каждом звуке. «Радио Мир».

0: Лето в каждом звуке. Радио Мир. Айда Пушкин на Радио Мир.
1: Первый памятник Александру Сергеевичу Пушкину был установлен 6 июня 1880 года в Москве на Пушкинской площади. Тогда площадь называлась Страстной. По количеству установленных памятников в России Пушкин занимает второе место после Ленина. Точного количества изваяний солнца русской поэзии не знает никто. Однако специалисты утверждают, что в нашей стране их около 300, а во всем мире примерно вдвое больше. На родине прадеда Александра Сергеевича Пушкина, Ибрагима Ганнибала, в Эфиопии, также стоит памятник Пушкину с надписью «Нашему поэту». Два памятника установлены на дне моря, ими любуются любители подводного плавания, а улиц Пушкина в России около 3500.
0: Айда Пушкин на Радио Мир.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» художественный фильм «Сказ про то, как царь Петр арапа женил». 16+. Погода.
1: Сегодня синоптики обещают в Воронеже малооблачную погоду, небольшой дождь и плюс 22. В Екатеринбурге пасмурно, дожди с грозами, плюс 16. В Казани переменная облачность и 19 со знаком плюс. В Тюмени облачно, дожди с грозами, плюс 19.

19, в Ижевске пасмурно и до плюс 15. В Ростове-на-Дону малооблачно до плюс 27, в Челябинске облачно, дожди и плюс 18. В Москве синоптики обещают ясную погоду и до плюс 25.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 13 часов. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Татьяна Алексеева. Здравствуйте. Россия наращивает высокотехнологичный экспорт в Китай. Взаимовыгодным также является сотрудничество двух стран в углеводородной энергетике и строительстве атомных электростанций. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. Также он провел встречу с заместителем председателя КНР Ханьчжэном. Жительница Магаданской области хотела приготовить шашлык во дворе частного дома, а сожгла все домохозяйство на площади 800 квадратных метров. Причиной катастрофы стала халатность. Женщина разожгла угли и оставила открытый огонь без присмотра. Порыв ветра мгновенно перенес искры на сухую траву. Пламя быстро распространилось, охватив постройки и на соседском участке. Пожар ликвидировали почти 40 спасателей. В белорусском Гродно стартовал 15-й фестиваль национальных культур. Праздник народов открыли торжественным шествием. Фестиваль наполнили символами. В год белорусской женщины участницы пронесли по городу флаг праздника, передает телеканал «Мир-24». Ну а также пояса с орнаментами стран в знак единства народов. Представители России исполнили песню «Катюша», а гости из Кореи устроили шоу на барабанах. Многие россияне заявили, что готовы пойти в курьеры, если им понадобится подработка, выяснили эксперты. При этом каждый третий опрошенный сказал, что не стал бы работать курьером ни при каких условиях. Хотя профессия курьера стала одной из самых востребованных этим летом. Пока это все. Татьяна Алексеева, Радио Мир. Оставайтесь с нами.

правило, лето наступает так стремительно, что в коридоре до сих пор стоят зимние сапоги, рядом лежат весенние ботинки, а в голове уже зреет план побега на пляж. И как же хорошо, что в выходной мы себе это можем позволить. Главное, чтобы погода позволяла. Михаил Морозов с вами на Радио Мир. Всем привет. Группа «Добро» на старте этого часа прозвучала. Далее с нами Five Star Family, Григорий Лепс и две Маши. Также не пропустите в этом часе программу «Айда Пушкин», которую мы посвящаем сегодня Дню русского языка.

0: Лето. Солнце. Мир. Хорошо звучит. Реклама.
1: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4N. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4N от 2 миллионов 159 тысяч рублей уже в продаже. Подробности в дилерском центре Tenet Premier Auto на Кутузова 50. Телефон 707-701.
2: Цена действительная на модель Tenet T4N, комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
4: 12+. Бетонный завод

0: 22-10-10. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом? И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России 0+.
2: Ухудшение состояния и выпадение волос требует внимания специалиста, так как является результатом не только плохой экологии и стрессов, но и нарушений в работе определенных систем организма. В медицинском центре «Надежда» врач-трихолог проведет компьютерную диагностику волос и при необходимости назначит лечение. Урицкого, 15Б. Телефон 62 39 39. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске 38 85 95.
4: Слушай «Радио Мир» Смоленск.

0: Совершенно секретно.
1: Лето. Солнце. Мир. Радио Мир. Хорошо звучит.

0: хорошо звучит. Айда Пушкин на Радио Мир.
1: Пушкин не был красив, в отличие от своей жены Натальи Гончаровой, которая считалась одной из самых красивых женщин того времени. К тому же Наталья Николаевна была на 10 сантиметров выше.

0: мужа. Из-за этого, бывая на балах, Пушкин держался от супруги поодаль, чтобы лишний раз не привлекать внимание окружающих к своему небольшому росту. Когда Александр Сергеевич только ухаживал за будущей женой, он не мог скрыть своих чувств и частенько рассказывал друзьям о предмете своего сердечного сотрясения. При этом поэт замечал: «Я восхищен, я очарован, короче, я огончарован».
1: Айда Пушкин на Радио Мир.

0: музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир». Обычный приключенческий фильм.
1: Когда два человека ищут один и тот же клад, между ними может произойти всякое.
0: С драками, погонями и перестрелками.
2: Уходите, скорее вам надо бежать.
0: Становится еще остросюжетнее, когда в нем появляются два мачо и красавица.
3: Леонтий, вы ставите меня в неловкое положение.
1: Ну, знаете, с вами тут не соскучишься.
0: «Сердца трех». Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.
4: Итальянский танец тарантелла появился из-за укусов тарантулов. Двигайся в своем ритме, ведь танцемания не кусается. 3 часа уникального вечернего микса в субботу и воскресенье на радио «Мир».

Русский язык — это великий самообман, где «надеть одежду» и «одеть надежду» звучат почти одинаково, а фраза «да нет, наверное» одновременно означает согласие, отрицание и сомнение. Поздравляем вас с Днем русского языка, он же Пушкинский день. Посвятим этому празднику и нашу программу «Минутная история». Не пропустите ее уже через несколько мгновений на Радио Мир. Прежде послушаем группу «Бандерас» и «Лолиту». С вами у микрофона Михаил Морозов. Привет-привет! Привет!

0: Лето в каждом звуке. Радио Мир. Минутная история.
1: Всем привет! В студии Павел Королев. Сегодня 6 июня. В России отмечают Пушкинский день и День русского языка. Об этом наша минутная история. То, что оба праздника приходятся на одну дату, не случайность. Ведь это день рождения Александра Сергеевича Пушкина, которого по праву называют основоположником современного русского литературного языка. Первое масштабное празднование состоялось в конце 19 века, когда в столице открыли памятник солнцу русской поэзии. До Пушкина книжная речь совсем не соответствовала тому, как люди общались между собой в жизни. В своем творчестве Александр Сергеевич создал уникальные сочетания церковно-славянской лексики, европеизмов и просторечий. К тому же отказался от излишне сложных синтаксических конструкций. В результате он заложил основу языка, на котором сегодня говорят около 250 миллионов человек. В наши дни 6 июня по всей России проходят концерты, фестивали и поэтические чтения. Главное место притяжения – музей-заповедник Михайловское в Пушкинских горах, где собираются тысячи любителей поэзии. Радио Мир поздравляет всех слушателей с Днем русского языка. С вами был Павел Королев. До скорого.
0: Минутная история.

0: Удивительный мир. Рассказанная вслух история активирует 7 различных областей мозга. Прокачиваем серое вещество в программе «Час для вас». По будням в 10 утра. Время московское. Каждую секунду 8 человек на планете заходят в социальные сети. Подпишись на страницу «Радио Мир» в ВК и проводи время с пользой. Удивительный мир. «Радио Мир».
1: Реклама. Тандыры и казаны в смоленской керамике.
2: Смоленская керамика на века.
3: Алло.
4: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
1: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
5: Доступные анализы. Когда о здоровье можно позаботиться выгодно. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Доступные анализы. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Если закрывается одна дверь, обязательно открывается другая. Это мудрость о возможностях. Но если это одна и та же дверь, это мудрость выбора. Выбора стиля, качества и безопасности дверей «Бастион». Индустриальная 5, 40, 44, 19. Сайт bastiondoor.ru.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый

0: Недорого. Есть идея?
1: Да, турагентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска с комфортом. И есть летние акции. Не забудь, турагентство «Этуаль». Гагарина 13/2. Подробности и условия акций по телефону 38-08-26.
2: А вы знали, что всего в 10 минутах от центра Смоленска можно купить квартиру с платежом от 17 тысяч рублей в месяц? Ставка по ипотеке от 3,9%. Дом сдан. Хотите получить планировки с актуальными ценами? Звоните 54-52-54. 54-52-54. Застройщик ООО «СЗ Билдинг Групп». Изучите все условия кредита на совкомбанк.ру в разделе «Ипотека». Банк ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.

0: Погода.
1: Сегодня в нашем городе ожидается облачная с прояснениями погода. От 15 до 24 градусов тепла и временами возможен дождь. Завтра также облачно с прояснениями. Утром плюс 17-18. В дневное время столбик термометра поднимется до отметки 19-21 тепла. Временами небольшой дождь. Спонсор прогноза погоды ООО «Ветснаб». Сеть ветаптек «Зоофарм». Клещи не дремлют, а мы даем отпор. «Тикс-фли» – надежная защита вашего питомца на 12 недель. Ищите в ветаптеках «Зоофарм». Цена от 2160 рублей. «Зоофарм» с любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у продавцов. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: Радио Мир. Мир. Музыкально-информационное радио. В Москве 2 часа дня. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Татьяна Алексеева. Здравствуйте. Пляжи Анапы, получившие санитарно-эпидемиологические заключения Роспотребнадзора, абсолютно безопасны и полностью готовы к летнему сезону. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума заявила глава ведомства Анна Попова. На сегодняшний день использованы все возможные технологии. Очистка, рекультивация и засыпка чистым песком, которые тоже тщательно контролируются. В Гродно президент Беларуси Александр Лукашенко торжественно открыл новую областную клиническую больницу. Глава государства лично передал символический ключ главному врачу, передает телеканал «Мир-24». В больнице больше десятка отделений от кардиологии до неврологии. Но, как заметил Лукашенко, больниц и школ в республике достаточно. Теперь надо поднимать зарплаты врачам и учителям. Сборная России по футболу в товарищеском матче разгромила команду Буркина-Фасо. Счет 3-0. В Волгограде на трибунах собрались более 40 тысяч болельщиков. Капитанская повязка была у Алексея Миранчука. На ней изобразили памятник «Родина, мать зовет». А также разместили надпись «Год единства народов России». Следующий товарищеский матч сборная Валерия Карпина проведет 9 июня в Калининграде. Ну а соперником станет команда «Тринидада и Тобаго». В Москве состоялся финал конкурса «Миссис России мира». В показах приняли участие 155 замужних россиянок. Победила представительница Владивостока Яна Молчанова. Ранее она выиграла гран-при в своем городе. Она работает коммерческим директором строительной компании. В соцсетях уже заметили ее сходство с актрисой Сандрой Буллок. Пока все. Татьяна Алексеева, Радио Мир.
0: Реклама. Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

Знаете, как звучит главное правило современных интровертов? Сфотографировать свой ужин, выложить в социальные сети, написать длинный пост с хэштегом «Счастье любит тишину» и обязательно добавить геолокацию. Люся Чеботина дала старт этому часу на Радио Мир. С вами у микрофона Михаил Морозов. Всем привет! В этом часе не пропустите программу «Айда Пушкин», которую сегодня посвящаем Дню русского языка. Прежде к музыке на Радио Мир вернемся. Группа «Градусы», Жанна Фриски и «Лирик» с нами. We'll be right back.

0: Удивительный мир. Кора радужного эвкалипта способна переливаться 9 цветами. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
1: У каждого автомобиля с пробегом есть прошлое. Вопрос только, какое оно? В Трейд-Авто автомобили проверяют заранее, а вы выбираете авто уже с гарантией. Оформляете все за один день, и дальше только ваш маршрут. Трейд-Авто. Проверенные автомобили с пробегом. Приезжайте. Николаева, 74.
2: 27 июня впервые в Смоленске. Семейный праздник «Потрогай грузовик» в ТРЦ «Макси». Пожарные машины, полиция, спецтехника. Все можно трогать, сидеть за рулем и почувствовать себя настоящим героем. Ждем всех 27 июня с 12 до 16 на парковке ТРЦ «Макси». Будет громко, ярко и незабываемо. 0+.
3: Ваши идеи – наше решение. Дизайнерские шторы и интерьерный текстиль в салонах «Узоры Текстиль». Бесплатная консультация и выезд дизайнера. Решим вопрос светозащиты и улучшим дизайн помещения с помощью текстиля. «Узоры Текстиль» 613-615.
4: Мечтаете о капитальном заборе или навесе? Начните с правильных блоков. Архитектурные блоки «Штайнгот» – долговечная альтернатива кирпичу. Устойчивы к любой погоде, а внутри есть канал для скрытой проводки. Сочетается по цвету с брусчаткой, подчеркивая архитектурную целостность объекта. Блоки «Штайнгот» – фундамент вашей безопасности и комфорта. Шевченко, 99Б. Телефон 548-777. Подробности на сайте smallkirpich.ru.
5: Смоленская керамика на века.
3: А вы готовы к пляжному сезону? Новая яркая пляжная коллекция уже представлена в магазинах «Модная шляпка». Фантастический выбор купальников, туник и, конечно, шляпок. Актуальные модели, расцветки, принты и широкий размерный ряд. Магазин «Модная шляпка».

0: противопоказаний. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
2: «Радио Мир» Смоленск.
1: Лето, солнце, мир.

0: Лето в каждом звуке. Айда Пушкин на Радио Мир.
1: В знаменитый царский сельский лицей юный Пушкин попал по блату. Самый первый набор в лицей составлял всего 30 человек, и родителям будущего поэта, занимавшим весьма скромное положение в обществе, рассчитывать на то, что их сын попадет в учебное заведение, не приходилось. Помог дядя поэта, Василий Пушкин. Он дружил с организатором лицея, министром Михаилом Спиранским, и, конечно же, замолвил словечко за племянника. Первый выпуск царско-сельского лицея состоялся в 1817 году. Расписание экзаменов приведет в восторг сегодняшних выпускников, ведь лицеисты сдавали 15 экзаменов за 17 дней. Александр Пушкин из 29 выпускников показал 26-й результат. Возможно, поэтому чиновничья карьера у Пушкина не сложилась. При этом по трем предметам поэт показал блестящие результаты. Российская и французская словесность, а также фехтование.
0: Айда Пушкин на Радио Мир.

0: музыкальное информационное радио.
1: Смотрите на телеканале «Мир». Всю жизнь он боялся покушений, лично участвовал в пытках. Продавца пирожков сделал светлейшим князем.
2: Потому что главный вор ты, Алексашка!
3: Не брал! А если брал, то за труды!
1: Но весь мир помнит его совсем за другие свершения.
2: Да я шведов разбил! Такой флот построил! По всей Европе русский дух пустил!
1: Петр Первый. Завещание. Смотрите сегодня все серии на телеканале «Мир». Категория 16+.
4: В интернете существует около 2 миллиардов веб-сайтов. Но самое необходимое на radiomir.fm.

Если в вашем списке дел на выходные 15 бытовых задач, то посмотрите в глаза любимого человека. Возможно, вы увидите там вечность и примите решение, что стирка, глажка и готовка могут и подождать. Холи Флейм в продолжении этого часа на Радио Мир. У микрофона Михаил Морозов. Всем привет! Через пару мгновений к нам присоединится астролог Надежда Сташина. Нас ждет свежий гороскоп. Прежде послушаем группы Чили и

0: так ждала тебя, Вова.
1: Лето в каждом звуке. Гороскоп.
2: Всем привет! Сегодня 6 июня. В день рождения Пушкина мне хочется думать, что в каждом из нас спит поэт. Так что сегодня у нас с вами гороскоп поэтического склада души. Овен, вы поэт страсти, дуэлей и внезапных решений, как Пушкин в южной ссылке. Пора, пора, рога трубят. Телец, а вы поэт удовольствий и красивой жизни. Вином искрится и шипит, ваши строки захочется попробовать на вкус. Близнецы. Имел он счастливый талант без принуждения в разговоре коснуться до всего слегка с ученым видом знатока. Да, близнецы, Александр Сергеевич, ваш астрологический брат. Рак. Я помню чудное мгновение. Ваша муза – ностальгия и тонкая нежность. Лев, а вам идет пафос. Я памятник себе воздвиг нерукотворный. Лев – это поэт от первого лица. Дева. Он аккуратно взвесил все. Для вас важнее точность, чем вдохновение. Вы правите каждую запятую и способны неделю искать идеальную рифму. Весы. Вы поэт любви, дружбы и красивых признаний. Я вас любил, любовь еще, быть может. Скорпион. А вы поэт мрачной страсти и рока. Примишь и ты, как друг, падение моего врага. Читаешь и мурашки по коже. Стрелец. Вы воспеватель путешествий и дальних стран. К брегам Италии блаженной брожу я, праздный и бесценный. Козерог. Вы поэт судьбы, долга и стойкости. Не видя в том ни капли сожаления, свой крест, как козерог, несет. Шутка. У Пушкина такого не было, но могло бы. Водолей. Ваши стихи пророчески революционные. Темницы рухнут, и свобода воспримет радостно у входа. Рыбы. Ну, с вами все понятно. Вы поэт фантазии и сказки. Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит. Возможно, в каждом из нас живет маленький Александр Сергеевич. С днем рождения, поэт! Ваш астролог Надежда Сташина.
1: Гороскоп на Радио Мир.

0: Мир хорошо звучит. Реклама. Головные боли, проблемы с сердцем и сосудами. Центр доктора Бубновского. 460043. Пробное занятие бесплатно. 460043.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto. На Николаева, 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
2: В медицинском центре «Семья» ведет прием опытный врач-гематолог высшей категории Савинцева Марина Николаевна. Диагностика анемий, нарушений свертываемости и других заболеваний крови профессионально, с вниманием и индивидуальным подходом. Ваше здоровье в надежных руках. Запись по телефону 37 10 20. «Семья». Когда важно быть уверенным.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Компания «Спецстрой-67» предоставляет в аренду экскаватор-погрузчик. Все виды земельных работ, планировка и благоустройство участков, подготовка траншей под газ, канализацию и фундамент, уборка и вывоз мусора. Подробнее на сайте «Спецстрой-67» или по телефону 69-99-79.
5: Хронический гайморит, синусит, искривление носовой перегородки, все виды лор-операции в клинике «Надежда» на 25 сентября. Телефон в Смоленске 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Встречайте ЖК «Солнечный». Новый кирпичный дом в Сафоново. Закрытая территория. Видеонаблюдение. Квартира с предчистовой отделкой. Ипотека от 3,9%. Рассрочка 12 месяцев. ЖК «Солнечный». Сафоново. Улица Октябрьская, 41Б. Хотите получить актуальные планировки и зафиксировать цены на старте? Звоните 32 22 22.
7: Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «СЗ Билдинг Групп».
6: Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Ипотека». Банк ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: АМК. Декоративное фасадное покрытие нового поколения.
9: АМК.
8: Имитирует кирпичную кладку или облицовку клинкером.
9: АМК.
8: Широкий выбор расцветок, быстрый монтаж и премиальный внешний вид вашего фасада.
9: АМК.
8: Подробности по телефону 305-400 или на сайте АМК Смоленск. Новый бизнес. Когда стройка в радость.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
10: «Радио Мир». Хорошо звучит.

0: года.
1: Сегодня в нашем городе ожидается облачная с прояснениями погода. От 15 до 24 градусов тепла и временами возможен дождь. Завтра также облачно с прояснениями. Утром плюс 17-18. В дневное время столбик термометра поднимется до отметки 19-21 тепла. Временами небольшой дождь. Спонсор прогноза погоды ООО «Ветснаб». Сеть ветаптек «Зоофарм». Клещи не дремлют, а мы даем отпор. «Тикс-фли» – надежная защита вашего питомца на 12 недель. Ищите в ветаптеках «Зоофарм». Цена от 2160 рублей. «Зоофарм» – с любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у продавцов. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.

сумму порядка 6,5 триллионов рублей. Проекты были разные, в том числе туризм, логистика, фармацевтика и радиоэлектроника. Караван с шелкового пути Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием дошел до Узбекистана. Страна сегодня считается одной из ключевых площадок по внедрению практических решений в борьбе с деградацией земель. От восстановления пастбищ до масштабного озеленения засушливых территорий. Проект имеет и социальный характер.

0: удивительный мир. Любые следы на Луне останутся навсегда.
1: Понял.

0: Все лето. Катамаран «Галатея». Забронируйте свой вечер по телефону 567-988.
1: Лето зовет, а ты собрался домой? Не сегодня. Джили Сити Рей. Музыку громче. Маршрут по настроению. Зарядись энергией города в Джили Д Авто. Ждем на Гагарина 53. Телефон 39 20 20.

0: полном порядке.
1: Модифицированный песок для заполнения швов, брусчатки и плит от немецкой торговой марки Quick Mix Fugensand. Эксклюзивный представитель Fugensand в Смоленской области. Компания «Смоленская керамика». В наличии три цвета. 607-300. Шевченко 99Б.
2: Боль в спине и суставах. Центр доктора Бубновского. 460043. Пробное занятие бесплатно. 460043.
3: 27 июня впервые в Смоленске. Семейный праздник «Потрогай грузовик» в ТРЦ «Макси». Пожарные машины, полиция, спецтехника. Все можно трогать, сидеть за рулем и почувствовать себя настоящим героем. Ждем всех 27 июня с 12 до 16 на парковке ТРЦ «Макси». Будет громко, ярко и незабываемо. 0+.
4: Молодость и упругость вашей кожи вернет микроигольчатый РФ-лифтинг экспертного класса. Медицинский центр «Надежда» на Урицкого 15Б, 62-39-39.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.

кричали громко чайки и не сужаем, а причалы бьются волны, как на чайке, и нас с тобой они качали.

0: Лето в каждом звуке. Айда Пушкин на Радио Мир.
1: Детство Пушкина нельзя назвать счастливым. Мальчиком он рос пухлым, неэнергичным и даже сам считал себя неловким, некрасивым и нелюбимым. Его матушка, Надежда Осиповна, ко всем детям относилась достаточно прохладно. И вообще, они с отцом Сергеем Львовичем больше любили младшего сына, Левушку. Однако очень уважали Сашин литературный талант, который проявился в довольно раннем возрасте. В школе Саша учился весьма посредственно. Из всех предметов он очень любил только русский язык. Например, в возрасте 8 лет Саша запоминал очень сложные сказки, которые ему рассказывала няня, и писал стихи. Правда, по-французски, ведь тогда он еще не был создателем русского литературного языка.
0: Айда Пушкин на Радио Мир.

0: музыкальное информационное радио. Реклама.
1: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390. Смотрите на телеканале «Мир». Всю жизнь он боялся покушений, лично участвовал в пытках. Продавца пирожков сделал светлейшим князем.
2: Потому что главный вор ты, Алексашка!
3: Не брал, а если брал, то за труды!
0: Но весь мир помнит его совсем за другие свершения.
2: Да я шведов разбил, такой флот построил, по всей Европе русский дух пустил!
0: Петр Первый. Завещание. Смотрите сегодня все серии на телеканале «Мир». Категория 16+.
4: Каждую секунду 8 человек на планете заходят в социальные сети. Подпишись на страницу «Радио Мир» в ВК и проводи время с пользой. Удивительный мир. «Радио Мир».

Мужчина со слезами на глазах – это либо романтик, либо человек, который случайно наступил на детальку Лего. Джакон и Киллиана с нами на Радио Мир. У микрофона Михаил Морозов. Привет-привет. Через пару мгновений к нам присоединится Павел Королев с программой «Минутная история». Сегодня она посвящена Дню русского языка, он же Пушкинский день. Прежде с нами в эфире музыкально-информационного радио Владимир Пресняков и Мия Бойко. Лучший день.

0: Лето в каждом звуке. Минутная история.
1: Всем привет! В студии Павел Королёв. Сегодня 6 июня. В России отмечают Пушкинский день и День русского языка. Об этом наша минутная история. То, что оба праздника приходятся на одну дату, не случайность. Ведь это день рождения Александра Сергеевича Пушкина, которого по праву называют основоположником современного русского литературного языка. Первое масштабное празднование состоялось в конце 19 века, когда в столице открыли памятник солнцу русской поэзии. До Пушкина книжная речь совсем не соответствовала тому, как люди общались между собой в жизни. В своем творчестве Александр Сергеевич создал уникальные сочетания церковно-славянской лексики, европеизмов и просторечий. К тому же отказался от излишне сложных синтаксических конструкций. В результате он заложил основу языка, на котором сегодня говорят около 250 миллионов человек. В наши дни 6 июня по всей России проходят концерты, фестивали и поэтические чтения. Главное место притяжения – музей-заповедник Михайловское в Пушкинских горах, где собираются тысячи любителей поэзии. Радио «Мир» поздравляет всех слушателей с Днем русского языка. С вами был Павел Королёв. До скорого!

0: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 миллионов 159 тысяч рублей уже в продаже. Подробности в дилерском центре Tenet Premier Auto на Кутузова 50. Телефон 707-701. Цена действительная на модель Tenet T4L, комплектация актив 2026 года выпуска.
1: Доступные анализы. Когда о здоровье можно позаботиться выгодно. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Доступные анализы. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: А вы знали, что всего в 10 минутах от центра Смоленска можно купить квартиру с платежом от 17 тысяч рублей в месяц? Ставка по ипотеке от 3,9%. Дом сдан. Хотите получить планировки с актуальными ценами? Звоните 54-52-54. 54-52-54. Застройщик ООО «СЗ Билдинг Групп». Изучите все условия кредита на совкомбанк.ру в разделе «Ипотека». Банк ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Мам, я не буду носить эти брекеты 3 года!
5: Знакомо? Часто проблемы прикуса замечают слишком поздно, когда лечение уже сложнее и дольше. Чем раньше заметить проблему, тем проще и комфортнее проходит коррекция прикуса. В Центре семейной стоматологии применяют методы ранней ортодонтии и технику направленного роста. Запишите ребенка на консультацию к ортодонту в Центр семейной стоматологии. Кирова, 29, Шевченко, 1/35. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: А вы готовы к пляжному сезону? Новая яркая пляжная коллекция уже представлена в магазинах «Модная шляпка». Фантастический выбор купальников, туник и, конечно, шляпок. Актуальные модели, расцветки, принты и широкий размерный ряд. Магазин «Модная шляпка». Ждем вас на Кашена 8, Колхозная площадь и в ТРЦ «Макси», 3-й этаж.
7: Все, устал. Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без суеты, недорого. Есть идея?
8: Да, турагентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска с комфортом. И есть летние акции. Не забудь. Турагентство «Этуаль». Гагарина, 13/2. Подробности и условия акций по телефону 38-08-26.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.
9: Радио «Мир» Смоленск. 103.1 FM.
10: Радио «Мир».
11: Радио «Мир». Хорошо звучит. Лето в каждом звуке.

0: Вести.
1: Погода.
2: Сегодня в нашем городе ожидается облачная с прояснениями погода. От 15 до 24 градусов тепла и временами возможен дождь. Завтра также облачно с прояснениями. Утром плюс 17-18. В дневное время столбик термометра поднимется до отметки 19-21 тепла. Временами небольшой дождь. Спонсор прогноза погоды ООО «Ветснаб». Сеть ветаптек «Зоофарм». Клещи не дремлют, а мы даем отпор. «Тикс Фли» – надежная защита вашего питомца на 12 недель. Ищите в ветаптеках «Зоофарм». Цена от 2160 рублей. «Зоофарм» – с любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у продавцов. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
1: Радио «Мир» хорошо звучит.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 4 часа дня. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Татьяна Алексеева. Здравствуйте. Сотрудничество силовых структур обсудил с коллегами на двусторонних встречах в Бишкеке Владимир Колокольцев. Как заявил глава МВД России, преступники не имеют ни национальности, ни границ, ни политических позиций. И необходимо использовать цифровые финансовые инструменты для легализации преступных доходов. Важно распространить опыт такой работы на страны ООН, ШОС и БРИКС. День рождения Пушкина отмечают в Алматы. По традиции, горожане пришли к памятнику поэта, чтобы вспомнить его творчество. Вам передает телеканал «Мир-24». Пушкин побывал в Казахстане в 1833 году. В город Уральск поэт приехал на 3 дня, чтобы пообщаться с очевидцами Пугачевского восстания. А все, кто пришел сегодня к памятнику поэта, сказали спасибо за детские сказки и ответы на взрослые вопросы. В белорусском Гродно стартовал 15-й фестиваль национальных культур. Праздник народов открыли торжественным шествием. Фестиваль наполнили символами. В год белорусской женщины участницы принесли по городу флаг праздника, а также пояса с орнаментами стран в знак единства народов. Представители России исполнили песню «Катюша», а гости из Кореи устроили шоу на барабанах. Ученые из Кембриджского университета впервые испытали на людях вакцину, которую полностью спроектировал не человек, а искусственный интеллект. Для почти 40 добровольцев препарат оказался безопасным и не вызвал побочных эффектов. Причем эту вакцину задумывали не против одного конкретного вируса, а сразу всех, куда входит и тот, что вызвал пандемию ковида. Пока все. Татьяна Алексеева, Радио Мир.
0: Реклама. Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

0: Михаил Морозов у микрофона «Радио Мир». Всем привет! Как говорит одна моя знакомая, выходные созданы не для того, чтобы отвечать на звонки, а для того, чтобы делать вид, что ты вне зоны доступа. И ведь не поспоришь. В этом часе не пропустите программу «Айда Пушкин», которая сегодня посвящена Дню русского языка. Прежде к музыке с удовольствием возвращаемся. Дима Билан, группа «Винтаж», Булава и Денис Браво с нами.
1: Я знаю то,

0: удивительный мир.
1: Среднее облако весит порядка 500 тонн. Слушайте мир.
2: Музыкально-информационное радио.
0: Реклама.
3: Маленькое чудо. Мы подарим его вам, и мир станет богаче на счастливых пап и мам. Медицинский центр «Семья», клиника репродуктивной медицины, где мечта стать родителями становится реальностью. Современное обследование и лечение всех видов бесплодия, процедуры ЭКО, включая программы по ОМС и квалифицированное ведение беременности. Мы рядом на каждом этапе вашего пути. Семья – ваш шанс на родительское счастье. Второй Красненский переулок, дом 2. Звоните 37 10 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: У каждого автомобиля с пробегом есть прошлое. Вопрос только, какое оно? В Трейд-Авто автомобили проверяют заранее, а вы выбираете авто уже с гарантией. Оформляете все за один день, и дальше только ваш маршрут. Трейд-Авто. Проверенные автомобили с пробегом. Приезжайте. Николаева, 74.
5: Кто предложит двери мне по приемлемой цене? Кто подарит мне мангал, чтоб шашлык на нем шкварчал? Это он, мой любимый «Бастион». Компания «Бастион». Каждому клиенту дарим мангал. Индустриальная 5, 40-44-19, bastiondor.ru.
6: Если

0: круче, чем ГОСТ.
1: Бетонная брусчатка на гранитной основе у официального дистрибьютора «Штайнгот» в смоленской керамике. Более 70 вариантов. Износостойкость, долговечность и прочность. Брусчатка «Штайнгот». Шевченко 99Б. Телефон 607-300.
2: Смоленская керамика на века.
3: Ваши идеи – наше решение. Дизайнерские шторы и интерьерный текстиль в салонах «Узоры Текстиль». Бесплатная консультация и выезд дизайнера. Решим вопрос светозащиты и улучшим дизайн помещения с помощью текстиля. «Узоры Текстиль» 613-615.
4: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
5: Клещи не дремлют. А мы даем отпор. Тикс-фли. Надежная защита вашего питомца на 12 недель. Ищите в ветаптеках «Зоофарм». Цена от 2160 рублей. «Зоофарм». С любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у продавца. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
6: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
7: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.
8: Слушай «Радио Мир» Смоленск.

0: Лето. В каждом звуке. Айда Пушкин на Радио Мир.
1: Александр Сергеевич Пушкин в своей творческой жизни не раз пользовался псевдонимами. Когда ему было 15 лет, литературно-поэтический журнал «Вестник Европы» опубликовал 4 произведения поэта. Они подписаны либо одной буквой «П», либо цифронимом, которыми Александр Сергеевич пользовался довольно часто. При этом буквы заменяются цифрой, обозначающей порядковый номер буквы в алфавите. Выглядело это как 1, 16, 14, то есть А, П, Н, Александр Пушкин. Несколько псевдонимов «Солнце русской поэзии» связаны со временем его обучения в Царско-сельском лицее и, в частности, с участием в литературном кружке «Арзамас». Пушкин подписывался «Арз», то есть «Арзамасец», или «Ст-Арз», «Старый Арзамасец». Был один шутливый псевдоним «Феофилакт Косичкин», которым Пушкин подписал 2 памфлета. Повести Белкина были написаны Иваном Петровичем Белкиным. Также в разные годы Пушкин подписывался «А.Б., Иван Петрович, Д. Давыдов, француз или буквой «Я» с точкой. Иногда Александр Сергеевич не подписывался совсем, и немало его статей и рецензий были опубликованы без имени автора.
0: Айда Пушкин на Радио Мир.

0: музыкальное информационное радио. Смотрите, вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Татьяна Алексеева. Здравствуйте. Путин, Тим и Всероссийская Федерация легкой атлетики раздали на Петербургском международном экономическом форуме более 500 футболок в подарок участникам за пройденные шаги на площадке экспо-форума. Рекордным стал показатель в 47 тысяч шагов за день. Кроме того, гости в рамках спортивной программы прокатились на русской тройке. Она, к слову, включена в национальные виды спорта. Пляжи Анапы, получившие санитарно-эпидемиологические заключения Роспотребнадзора, абсолютно безопасны и полностью готовы к летнему сезону. Об этом заявила глава ведомства Анна Попова. На сегодняшний день использованы все возможные технологии. Очистка, рекультивация и засыпка чистым песком, которые тоже тщательно контролируются. Парки и скверы Алматы превратились в библиотеки под открытым небом. В городе активно развивают буккроссинг, когда местные жители могут бесплатно взять там книгу в обмен на свою, передает телеканал «Мир-24». На полках больше сотни книг. Издания подобрали так, чтобы увлечь любое поколение. Казахстанских авторов разбирают быстрее, чем успевают расставить. Читальные залы под открытым небом будут работать до осени. В Салехарде начали устанавливать бронзовых мамонтят. Идея в том, чтобы создать городской квест. В разных локациях столицы Ямала появятся фигурки, каждый из которых будет со своим характером и историей. Отсканировав QR-код, можно будет узнать о городе что-то уникальное. Пока это все. Татьяна Алексеева, Радио Мир. Оставайтесь с нами.

А вы замечали, что танцующий летом интроверт выглядит как человек, которого внезапно ударило током, но ему это почему-то очень нравится? Танцуйте, друзья, танцуйте! Лето не время для стеснений. Мод и компания продолжили этот музыкальный час летним хитом «Шаде». С вами у микрофона Радио Мир Михаил Морозов. Всем привет! Через пару мгновений к нам присоединится астролог Надежда Сташина. Нас ждет свежий гороскоп на завтра. Прежде послушаем «Елку» и рэпера Камаза в эфире музыкального информационного радио.

0: хорошо звучит. Гороскоп.
1: Всем доброго вечера. Ближайшей ночью возрастает вероятность увидеть вещи или просто удивительно красивый сон. Луна переходит в знак Рыб. Завтрашнее утро лучше проживать медленно и бережно, без резких будильников, шумных новостей и героических попыток стать продуктивным человеком года. Луна в Рыбах усиливает мечтательность, интуицию и фантазию. А Венера, Юпитер и Меркурий в Раке делают людей особенно чувствительными к атмосфере, воспоминаниям и эмоциональным оттенкам. В это воскресенье планеты создают почти кинематографически романтичную атмосферу. День словно специально придуман для влюбленных. Романтический ужин при свечах завтра не банальность, а настоятельная рекомендация астролога. Завтра хорошо зайдет пересматривать старые фотографии, вспоминать важные моменты жизни, слушать музыку своей юности, предаваться совместным воспоминаниям. Можно сделать и ностальгическую покупку. Например, купить духи, которыми вы пользовались 10 лет назад, или найти вещь, напоминающую о счастливом периоде жизни. А вот шумных компаний, слишком активных мероприятий лучше избегать. Воскресенье требует камерности. Сейчас хорошо быть рядом только с теми людьми, после общения с которыми у вас становится теплее внутри, а не громче в голове. Удачи и до встречи на Радио Мир. Ваш астролог Надежда Сташина.
0: Гороскоп на Радио Мир.

0: каждом звуке. Радио Мир. Реклама. Нарушение осанки, сколиоз, плоскостопие. Центр доктора Бубновского. 460043. Пробное занятие бесплатно. 460043.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: 27 июня впервые в Смоленске. Семейный праздник «Потрогай грузовик» в ТРЦ «Макси». Пожарные машины, полиция, спецтехника. Все можно трогать, сидеть за рулем и почувствовать себя настоящим героем. Ждем всех 27 июня с 12 до 16 на парковке ТРЦ «Макси». Будет громко, ярко и незабываемо.
3: 0+.
4: АМК. Декоративное фасадное покрытие нового поколения.
3: АМК.
4: Имитирует кирпичную кладку или облицовку клинкером.
3: АМК.
4: Широкий выбор расцветок, быстрый монтаж и премиальный внешний вид вашего фасада.
3: АМК.
4: Подробности по телефону 305-400 или на сайте АМК Смоленск. Новый бизнес, когда стройка в радость.
5: Все виды хирургии в клинике «Надежда» на 25 сентября. Лечим грыжи, полипы, проводим проктологические операции. Телефон 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходимая консультация специалиста.
6: Успей купить видовые апартаменты с готовым ремонтом на 16 этаже в Юнити. Высокий уровень, панорама на весь Смоленск, огни города и динамика молодежной столицы России как на ладони. Апартаменты для жизни, инвестиций или стабильного дохода от аренды. Сдача объекта уже в июле. Доступна рассрочка на 12 месяцев без переплат. Юнити – это центр города, закрытая территория, ресторан, фитнес-зал, коворкинг и собственная современная среда для жизни и отдыха. Юнити – будь на высоте. Живи в ритме молодежной столицы России.
7: Рассрочка предоставляется застройщикам ОСАЗа Юнити. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
8: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto. На Николаева, 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
9: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
10: «Радио Мир». Хорошо звучит.

0: Погода.
1: Сегодня в нашем городе ожидается облачная с прояснениями погода. От 15 до 24 градусов тепла и временами возможен дождь. Завтра также облачно с прояснениями. Утром плюс 17-18. В дневное время столбик термометра поднимется до отметки 19-21 тепла. Временами небольшой дождь. Спонсор прогноза погоды ООО «Ветснаб». Сеть ветаптек «Зоофарм». Клещи не дремлют, а мы даем отпор. «Тикс Фли» – надежная защита вашего питомца на 12 недель. Ищите в ветаптеках «Зоофарм». Цена от 2160 рублей. «Зоофарм» – с любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у продавцов. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 17 часов. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Минцифра рассматривает возможность вести возвратную идентификацию на онлайн-платформах. Об этом глава ведомства Максуд Шадаев заявил в рамках Петербургского международного экономического форума. Министр отметил, что эта тема относится к ближайшей повестке. В данный момент ведомство изучает, как такие механизмы работают за рубежом и на отдельных цифровых площадках. Шадаев добавил, что Европа и многие другие развитые страны уже идут по пути более жестких ограничений.

4. Подготовку к международному этнокультурному и спортивному событию ведет Министерство культуры, информации и молодежной политики страны. Церемония открытия состоится на строящемся стадионе «Бишкек-Арена». Сургут в четвертый раз примет мировой турнир по бильярду. Соревнования пройдут с 7 по 12 июня в дисциплине «Свободная пирамида». Об этом сообщили в администрации города. Пока это все новости. Николай Суворов, Радио «Мир».

0: Народная примета: если летом ласточки летают хвостами вперед, значит, на улице сильный ветер. Группа «Моя Мишель» открыла новый музыкальный час на Радио Мир. С вами эту субботу продолжаю проводить и я, Михаил Морозов. Привет-привет! В этом часе не пропустите программу «Айда Пушкин», которую сегодня мы посвящаем Дню русского языка. А в ближайшее время послушаем исключительно группы 3002, гости из будущего. И добро с нами в эфире музыкально-информационного радио.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку «Космо», я на обложку «Форбс», чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

Люди лениво листают в рез, а мы вторим аккордом пиано, пока у бара готовят эспрессо. Еще немного и пора бежать, буквально 15 минут. Нам столько нужно друг другу сказать.

0: Écoute, sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi, je vais te montrer des mystères.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

0: где-то улица. Хорошо, что ты не слышал моих песен и не видел никогда моего лица.
1: Лето в каждом звуке.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах, но...

0: земной. Удивительный мир. Горбатые киты могут общаться на расстоянии 14 тысяч километров. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
1: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 миллионов 159 тысяч рублей уже в продаже. Подробности в дилерском центре Tenet Premier Auto на Кутузова 50. Телефон 707-701. Цена действительная на модель Tenet T4L, комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Устали бороться с весом? Только в клинике «Надежда» на 25 сентября бариатрические операции выполняет опытный московский хирург. Ждем вас! 22-10-10. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Все, устал. Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без суеты, недорого. Есть идея?
4: Да, турагентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска с комфортом. И есть летние акции. Не забудь, турагентство «Этуаль». Гагарина 13/2. Подробности и условия акций по телефону 38-08-26.
5: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
6: Мам, я не буду носить эти брекеты 3 года.
2: Знакомо? Часто проблемы прикуса замечают слишком поздно, когда лечение уже сложнее и дольше. Чем раньше заметить проблему, тем проще и комфортнее проходит коррекция прикуса. В Центре семейной стоматологии применяют методы ранней ортодонтии и технику направленного роста. Запишите ребенка на консультацию к ортодонту в Центр семейной стоматологии. Кирова 29, Шевченко 1/35. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: 6 июня в Микее. Йогурт Фрутис. 5% жирности, 115 грамм, 19 рублей 90 копеек. Корм для кошек Шеба. 24 рубля 90 копеек.
8: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
9: Печь инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-info.ru и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
10: 16+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: хорошо звучит. Айда Пушкин на Радио Мир.
1: Общеизвестно, Пушкин был весьма любвеобилен. Как писал о нем его одноклассник в Царско-сельском лицее Сергей Комовский, будучи еще 15 или 16 лет, от одного прикосновения к руке танцующей во время лицейских балов взор его пылал, и он пыхтел, сопел, как ретивый конь среди молодого табуна. Во время обучения в лицее случилось у Александра Сергеевича первое увлечение. Звали чаровницу Наталья Первая. Во всяком случае, под таким именем она значится в донжуанском списке поэта. Его Пушкин составил в альбоме «У сестер Ушаковых». Он увлекался обеими, а к старшей Екатерине питал сильнейшие чувства и был с ней довольно откровенен. Дело даже чуть не дошло до свадьбы. Примечательно, что почти всем объектам сердечной страсти Пушкин посвящал стихи. Например, «Я помню чудное мгновение» написано Анне Керн, которая довольно долго кружила поэту голову. «А я вас любил, любовь еще быть может» двоюродной сестре Керн Анне Олениной. Чистейшей прелести, чистейший образец Наталья Гончарова, согласно списку, если, конечно, поэт не преувеличил, была 113-й, но, как утверждают историки, не последней.
0: Айда Пушкин на Радио Мир.

0: Музыкальное информационное радио. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Почти 25 тысяч человек более чем из 140 стран приняли участие в Петербургском международном экономическом форуме. Девиз встречи – прагматичный диалог, путь к стабильному будущему. На форуме подписали более 1000 инвестиционных соглашений на общую сумму 6,5 триллионов рублей. Проекты охватили все направления, в том числе туризм, логистику, фармацевтику и радиоэлектронику. Министерство иностранных дел России и фонд «Русский мир» учредили премию за вклад в мировую русистику имени лингвиста Николая Костомарова. Первая церемония награждения состоится уже в нынешнем году. Об этом напомнил глава российского МИД Сергей Лавров. Об этом сообщает телеканал «Мир-24». Министр поздравил с Днем русского языка и отметил его роль в объединении народов. В России будут ежегодно публиковать рейтинг инженерных вузов. Такое поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин, передает парламентская газета. Минобрнауки и Минпромторг должны будут учитывать вклад каждого вуза в достижение технологического лидерства, а также участие университетов в профильных национальных проектах. Многие россияне готовы пойти в курьеры, если им понадобится подработка, пишет «Комсомольская правда». 64% респондентов готовы рассмотреть такую работу ради дополнительного заработка. При этом профессия курьера стала одной из самых востребованных этим летом. Пока это все новости. Николай Суворов, Радио «Мир».
0: Смотрите на телеканале «Мир». Обычный приключенческий фильм.
2: Когда два человека ищут один и тот же клад, между ними может произойти всякое.
0: С драками, погонями и перестрелками.
3: Уходите, скорее вам надо бежать.
0: Становится еще остросюжетнее, когда в нем появляются два мачо и красавица.
4: Леонтий, вы ставите меня в неловкое положение.
5: Ну, знаете, с вами тут не соскучишься.
0: «Сердца трех». Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+. Лето в каждом звуке.

Если ваш единственный план на выходные — быть недоступным для зоны действия чужого мнения, то вас никто не должен за это осуждать, я считаю. Выходные можно все. Ну или почти все. Люся Чеботина продолжила этот музыкальный час на Радио Мир. С вами у микрофона Михаил Морозов. Привет-привет. Далее с нами группа «Руки вверх», а также «Галибри» и «Мавик». Следом не пропустите свежий гороскоп на завтра от нашего астролога Надежды Сташиной.

0: Лето. Солнце. Мир. Радио Мир. Хорошо звучит. Гороскоп.
1: Всем доброго вечера. Ближайшей ночью возрастает вероятность увидеть вещи или просто удивительно красивый сон. Луна переходит в знак Рыб. Завтрашнее утро лучше проживать медленно и бережно, без резких будильников, шумных новостей и героических попыток стать продуктивным человеком года. Луна в Рыбах усиливает мечтательность, интуицию и фантазию. А Венера, Юпитер и Меркурий в Раке делают людей особенно чувствительными к атмосфере, воспоминаниям и эмоциональным оттенкам. В это воскресенье планеты создают почти кинематографически романтичную атмосферу. День словно специально придуман для влюбленных. Романтический ужин при свечах завтра не банальность, а настоятельная рекомендация астролога. Завтра хорошо зайдет пересматривать старые фотографии, вспоминать важные моменты жизни, слушать музыку своей юности, предаваться совместным воспоминаниям. Можно сделать и ностальгическую покупку. Например, купить духи, которыми вы пользовались 10 лет назад, или найти вещь, напоминающую о счастливом периоде жизни. А вот шумных компаний, слишком активных мероприятий лучше избегать. Воскресенье требует камерности. Сейчас хорошо быть рядом только с теми людьми, после общения с которыми у вас становится теплее внутри, а не громче в голове. Удачи и до встречи на Радио Мир. Ваш астролог Надежда Сташина.
0: Гороскоп на Радио Мир.

0: хорошо звучит. Лето. Солнце. Мир. Реклама.
1: Иногда лучший отдых – это не отпуск. Это один вечер, который вдруг становится особенным. Теплый ветер, музыка, огни Смоленска отражаются в воде, а город будто остается где-то далеко. На катамаране «Галатея» делают предложения, празднуют дни рождения, встречают закаты и просто по-настоящему отдыхают. Потому что «Галатея» – это не про прогулку по Днепру. Это про эмоции, которые остаются с вами все лето. Катамаран «Галатея». Забронируйте свой вечер по телефону 567-988.
2: Ухудшение состояния и выпадение волос требует внимания специалиста, так как является результатом не только плохой экологии и стрессов, но и нарушений в работе определенных систем организма. В медицинском центре «Надежда» врач-трихолог проведет компьютерную диагностику волос и при необходимости назначит лечение. Урицкого, 15Б. Телефон 62-39-39. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Встречайте ЖК «Солнечный». Новый кирпичный дом в Сафоново. Закрытая территория, видеонаблюдение, квартира с предчистовой отделкой, ипотека от 3,9%. Рассрочка 12 месяцев. ЖК «Солнечный». Сафоново, улица Октябрьская, 41Б. Хотите получить актуальные планировки и зафиксировать цены на старте? Звоните 32-22-22.
4: Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «СЗ Билдинг Групп».
3: Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Ипотека». Банк ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Это мое место!
6: Мы точно все взяли?
7: Вакаванга! Еще и место осталось!
0: Джили Акаванга – отличный вариант для вашего семейного отпуска. Просто заезжайте в Джили Де Авто. Гагарина, 53. Телефон 39-20-20.
3: В медицинском центре «Семья» ведет прием опытный врач-гематолог высшей категории Савинцева Марина Николаевна. Диагностика анемий, нарушений свертываемости и других заболеваний крови профессионально, с вниманием и индивидуальным подходом. Ваше здоровье в надежных руках. Запись по телефону 37-10-20. «Семья». Когда важно быть уверенным.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Ваши идеи – наши решения. Дизайнерские шторы и интерьерный текстиль в салонах «Узоры Текстиль». Бесплатная консультация и выезд дизайнера. Решим вопрос светозащиты и улучшим дизайн помещения с помощью текстиля. «Узоры Текстиль» 613-615.
9: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске 38-85-95.
10: Слушай «Радио Мир» Смоленск.

0: Лето. Солнце. Мир. Хорошо звучит.
1: Если хочешь танцевать.

0: года.
1: Сегодня в нашем городе ожидается облачная с прояснениями погода. От 15 до 24 градусов тепла и временами возможен дождь. Завтра также облачно с прояснениями. Утром плюс 17-18. В дневное время столбик термометра поднимется до отметки 19-21 тепла. Временами небольшой дождь. Спонсор прогноза погоды ООО «Ветснаб». Сеть ветаптек «Зоофарм». Клещи не дремлют, а мы даем отпор. «Тикс-фли» – надежная защита вашего питомца на 12 недель. Ищите в ветаптеках «Зоофарм». Цена от 2160 рублей. «Зоофарм» – с любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у продавцов. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 6 часов вечера. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Пляжи Анапы, получившие санитарно-эпидемиологические заключения Роспотребнадзора, абсолютно безопасны и полностью готовы к летнему сезону. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума заявила глава ведомства Анна Попова. По ее словам, на сегодняшний день использованы все возможные технологии: очистка, рекультивация и засыпка чистым песком, которые тоже тщательно контролируются. Попова уточнила, что сложные и объемные работы по очистке провели на 151 объекте в Анапе. Рекордный суточный всплеск смертности от лихорадки Эбола зафиксировали в Демократической Республике Конго. Число летальных случаев увеличилось до 82 человек, по данным Минздрава Республики. Также быстро растет и число инфицированных. Всего в стране подтверждено 452 случая заражения. Среди новых инфицированных отмечается значительная доля женщин. Медикам впервые удалось получить доступ в ранее изолированные районы. Их называют эпицентром текущей вспышки. Службы здравоохранения Африканского Союза отмечает, эта волна заболеваемости вирусом Эбола стала четвертой по масштабу и тяжести за последние 50 лет.

Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

0: общение на расстоянии – отличный способ проверить чувства и работу вашего Wi-Fi. Примерно об этом только что спел нам Сергей Лазарев на Радио Мир. У микрофона Михаил Морозов. Привет-привет! Сегодня отмечается День русского языка. Посвящаем этому празднику в нашем эфире программу «Айда Пушкин». Слушайте ее в этом часе. А сейчас к музыке вновь с удовольствием возвращаемся. Дискотека «Авария», Денис Клявер и Ольга Серябкина с нами на Радио Мир.
1: Плачет девочка в ноутбуке, чужая дача, друзья, подруги, завтра пересдача. Она тихо плачет в Твиттере, на двойном бифитере. Неправильные уравнения, глаголы, все неправильно. Неправильные

0: Удивительный мир. Морские выдры, чтобы не потерять друг друга во время сна, держатся за лапки. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
1: Доступные анализы. Когда о здоровье можно позаботиться выгодно. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Доступные анализы. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: У каждого автомобиля с пробегом есть прошлое. Вопрос только, какое оно? В Трейд-Авто автомобили проверяют заранее, а вы выбираете авто уже с гарантией. Оформляете все за один день, и дальше только ваш маршрут. Трейд-Авто. Проверенные автомобили с пробегом. Приезжайте. Николаева, 74.
3: 6 июня в Микее. Йогурт Фрутис. 5% жирности, 115 грамм, 19 рублей 90 копеек.
4: Корм для кошек Шеба. 24 рубля 90 копеек.
5: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
6: Молодость и упругость вашей кожи вернет микроигольчатый РФ-лифтинг экспертного класса. Медицинский центр «Надежда» на Урицкого, 15Б, 62-39-39.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Устали бороться с весом? Только в клинике «Надежда» на 25 сентября бариатрические операции выполняет опытный московский хирург. Ждем вас! 22-10-10. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Мечтаете о капитальном заборе или навесе? Начните с правильных блоков. Архитектурные блоки «Штайнгот» – долговечная альтернатива кирпичу. Устойчивы к любой погоде, а внутри есть канал для скрытой проводки. Сочетается по цвету с брусчаткой, подчеркивая архитектурную целостность объекта. Блоки «Штайнгот». Фундамент вашей безопасности и комфорта. Шевченко, 99Б. Телефон 548-777. Подробности на сайте smallkirpich.ru.
10: Смоленская керамика на века.
11: Если закрывается одна дверь, обязательно открывается другая. Это мудрость о возможностях. Но если это одна и та же дверь, это мудрость выбора. Выбора стиля, качества и безопасности дверей «Бастион». Индустриальная 5, 40, 44, 19. Сайт bastiondor.ru.
12: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
13: Нужен песок, гравий, щебень. Достанем из-под земли. В прямом смысле. Компания «Спецстрой-67». Доставляем песок, гравий, щебень, землю, асфальтную крошку. Быстро и надежно. Все материалы напрямую с карьера, без посредников, по низким ценам. Компания «Спецстрой-67». Звоните. 69-99-79. Рыленкова, 34. Спецдефисстрой67.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.
14: Вы как относитесь к бракосочетанию?
0: Лето. Солнце. Мир. Хорошо звучит.

0: каждом звуке. Айда Пушкин на Радио Мир.
1: Пушкин был очень суеверным и нередко обращал внимание на всевозможные приметы, знамения и предсказания. Когда Александру Сергеевичу было всего 20, друзья привели его к знаменитой в Петербурге черной вдове Шарлотте Кирхгоф. Она гадала на картах, на кофейной гуще и по руке. Однажды к ней даже император Александр I заходил узнать о планах Наполеона. Так вот, Пушкину Кирхгоф напророчила, что скоро он получит деньги, потом прославится и даже будет кумиром, дважды его сошлют, и проживет он долго, коли на 37-м году жизни не случится с ним беды от белой лошади, белой головы или белого человека, от которых лучше держаться подальше. Поэт на это лишь посмеялся. Однако в тот же вечер сбылось первое пророчество. Пришло письмо от лицейского друга, который сообщал, что отправил ему карточный долг. Через год Пушкина за вольнодумство выслали из столицы в Кишинев. И тогда же, после выхода поэмы «Руслан и Людмила», он прославился на всю Россию. Позже его сослали повторно в Михайловское. В наши дни всякий образованный человек знает, что на 37-м году жизни Александр Сергеевич Пушкин погиб на дуэли от руки блондина Дантеса, который носил белый мундир и ездил на белой лошади.
0: Айда Пушкин на Радио Мир.

0: Мир. Музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир». Обычный приключенческий фильм.
1: Когда два человека ищут один и тот же клад, между ними может произойти всякое.
0: С драками, погонями и перестрелками.
2: Уходите!
0: Перестрелками. Вместе каждый день.
3: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, анонсировал переезд из Москвы в регионы крупных компаний. В их числе российские железные дороги. Президент отметил, что это поможет разгрузить Москву, дать импульс развитию бизнеса на местах, укрепить доходную часть региональных бюджетов и создать новые рабочие места. Туристам и жителям Камчатки рекомендуют соблюдать осторожность из-за активности вулкана Шевелуч, сообщает телеканал «Мир-24». Вечером 6 июня он выбросил мощный столб пепла на высоту до 10 километров над уровнем моря. Данные спутникового мониторинга фиксируют интенсивные взрывные процессы. Пепловый шлейф уже растянулся примерно на 50 километров к северу от вулкана. Ученые предупреждают, что в любой момент возможны новые выбросы на высоту до 12 километров. В Забайкалье установили новый рекорд. В этом году количество выпускников, сдавших ЕГЭ досрочно, значительно сократилось. К итоговой аттестации в основное время приступили чуть более 5000 человек. Об этом сообщили в региональном министерстве образования. Как заявили чиновники, причина в новых правилах. Теперь раньше срока экзамены сдают только выпускники училища Олимпийского резерва и школьники, которым предстоит длительное лечение. В России пока не назвали стоимость нового премиального седана из Петербурга, который был представлен на Петербургском форуме. Николай Суворов, радио «Мир».

Эмоциональная зависимость – это когда фраза «без тебя моя жизнь не имеет смысла» перестает быть строчкой из красивой песни и становится пугающим диагнозом. Holy Flame треком «Тону» продолжил этот музыкальный час на Радио Мир. С вами у микрофона Михаил Морозов. Всем привет! Через пару мгновений к нам присоединится астролог Надежда Сташина. Нас ждет свежий гороскоп на завтра, а в следующем часе добавим этому дню еще и танцевальных ритмов. Нас ждут 3 часа танцемании на Радио Мир. Всем совершенно летнего настроения.

0: Лето в каждом звуке. Гороскоп.
1: Всем доброго вечера. Ближайшей ночью возрастает вероятность увидеть вещи или просто удивительно красивый сон. Луна переходит в знак Рыб. Завтрашнее утро лучше проживать медленно и бережно, без резких будильников, шумных новостей и героических попыток стать продуктивным человеком года. Луна в Рыбах усиливает мечтательность, интуицию и фантазию. А Венера, Юпитер и Меркурий в Раке делают людей особенно чувствительными к атмосфере, воспоминаниям и эмоциональным оттенкам. В это воскресенье планеты создают почти кинематографически романтичную атмосферу. День словно специально придуман для влюбленных. Романтический ужин при свечах завтра не банальность, а настоятельная рекомендация астролога. Завтра хорошо зайдет пересматривать старые фотографии, вспоминать важные моменты жизни, слушать музыку своей юности, предаваться совместным воспоминаниям. Можно сделать и ностальгическую покупку. Например, купить духи, которыми вы пользовались 10 лет назад, или найти вещь, напоминающую о счастливом периоде жизни. А вот шумных компаний, слишком активных мероприятий лучше избегать. Воскресенье требует камерности. Сейчас хорошо быть рядом только с теми людьми, после общения с которыми у вас становится теплее внутри, а не громче в голове. Удачи и до встречи на Радио Мир. Ваш астролог Надежда Сташина.
0: Гороскоп на Радио Мир.

0: Лето в каждом звуке.
1: Реклама. Иногда лучший отдых – это не отпуск. Это один вечер, который вдруг становится особенным. Теплый ветер, музыка, огни Смоленска отражаются в воде, а город будто остается где-то далеко. На катамаране «Галатея» делают предложения, празднуют дни рождения, встречают закаты и просто по-настоящему отдыхают. Потому что «Галатея» — это не про прогулку по Днепру, это про эмоции, которые остаются с вами все лето. Катамаран «Галатея». Забронируйте свой вечер по телефону 567-988.
2: Все, устал. Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без суеты, недорого. Есть идея?
3: Да, турагентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска с комфортом. И есть летние акции. Не забудь. Турагентство «Этуаль». Гагарина 13/2. Подробности и условия акций по телефону 38-08-26.
4: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12:00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
5: 12+. Финальная распродажа офисов и апартаментов в центре Смоленска. В Юнити осталось всего 8 офисов. Успей купить. Доступна рассрочка на 12 месяцев без переплат. Сдача объекта уже в июле. Готовые помещения с современным ремонтом всего от 3 300 000 рублей. Заезжай и работай сразу, без дополнительных вложений. Парковка, ресторан, фитнес-зал, коворкинг и высокий трафик благодаря действующему отелю. Unity – современный формат для жизни и бизнеса. Почувствуй ритм молодежной столицы России. 32-22-22.
6: Рассрочка предоставляется застройщикам офиса Unity. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России 0+.
8: АМК. Декоративное фасадное покрытие нового поколения. АМК. Имитирует кирпичную кладку или облицовку клинкером. АМК. Широкий выбор расцветок, быстрый монтаж и премиальный внешний вид вашего фасада. АМК. Подробности по телефону 305-400 или на сайте АМК Смоленск. Новый бизнес, когда стройка в радость.
9: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.
10: «Радио Мир» Смоленск. 103.1 FM.

говорят, что куклы не чувствуют боли. Говорят, у них нет души. Куклу можно обидеть, все раны зашить, и она все простит. В глазах ее бездна, стекло, ни эмоций, ни чувств, пусто. Только почему по ночам куклы...

0: прямо сейчас на телеканале «Мир» сериал «Петр Первый. Завещание». 16+. Года.
1: Как сообщают синоптики, завтра в Волгограде ожидается малооблачная погода, возможен небольшой дождь, плюс 25 на термометрах. В Екатеринбурге пасмурно, дождь и плюс 18. В Казани переменная облачность, плюс 20 градусов. В Ульяновске облачно, днем небольшой дождь возможен и плюс 19. В Кемерове переменная облачность, плюс 26. В Перми облачно и плюс 18 градусов. В Ростове-на-Дону малооблачная погода, до плюс 27. В Москве ясно, 26 с плюсом на термометрах.

и технологическом развитии. В России хотят точнее отслеживать ситуацию с лекарствами. Аналитический центр при правительстве и Сеченовский университет договорились вместе анализировать фармацевтический рынок. Соглашение подписали в рамках Петербургского международного экономического форума. Специалисты будут оценивать, какие препараты нужны пациентам, как меняются цены и есть ли риск.

Танцемания. Танцемания на радио Мир.

0: Танцемания. Танцемания на радио МИР. Реклама.
1: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 миллионов 159 тысяч рублей уже в продаже. Подробности в дилерском центре Tenet Premier Auto на Кутузова 50. Телефон 707-701.
2: Цена действительная на модель Tenet T4L, комплектация актив 2026 года.
3: 27 июня впервые в Смоленске. Семейный праздник «Потрогай грузовик» в ТРЦ «Макси». Пожарные машины, полиция, спецтехника. Все можно трогать, сидеть за рулем и почувствовать себя настоящим героем. Ждем всех 27 июня с 12 до 16 на парковке ТРЦ «Макси». Будет громко, ярко и незабываемо. 0+.
4: А вы готовы к пляжному сезону? Новая яркая пляжная коллекция уже представлена в магазинах «Модная шляпка». Фантастический выбор купальников, туник и, конечно, шляпок. Актуальные модели, расцветки, принты и широкий размерный ряд. Магазин «Модная шляпка». Ждем вас на Кашена 8, Колхозная площадь и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
5: Бетонный завод «Переправа», Шевченко, 99.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Ваши идеи – наши решения. Дизайнерские шторы и интерьерный текстиль в салонах «Узоры Текстиль». Бесплатная консультация и выезд дизайнера. Решим вопрос светозащиты и улучшим дизайн помещения с помощью текстиля. «Узоры Текстиль». 613-615.

0: полном порядке.
1: Модифицированный песок для заполнения швов, брусчатки и плит от немецкой торговой марки Quick Mix Fugensand. Эксклюзивный представитель Fugensand в Смоленской области. Компания «Смоленская керамика». В наличии три цвета. 607-300. Шевченко 99Б.
2: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
3: «Радио Мир». Хорошо звучит.
4: «Радио Мир».
5: Выходи за... Танцемания.
6: Танцемания на радио «Мир».

0: Танцемания. Танцемания на радио Ми. Реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: У каждого автомобиля с пробегом есть прошлое. Вопрос только, какое оно? В Трейд-Авто автомобили проверяют заранее, а вы выбираете авто уже с гарантией. Оформляете все за один день и дальше только ваш маршрут. Трейд-Авто. Проверенные автомобили с пробегом. Приезжайте. Николаева, 74.
3: Мам, я не буду носить эти брекеты 3 года.
4: Знакомо? Часто проблемы прикуса замечают слишком поздно, когда лечение уже сложнее и дольше. Чем раньше заметить проблему, тем проще и комфортнее проходит коррекция прикуса. В Центре семейной стоматологии применяют методы ранней ортодонтии и технику направленного роста. Запишите ребенка на консультацию к ортодонту в Центр семейной стоматологии. Кирова, 29, Шевченко, 1/35. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Кто предложит двери мне по приемлемой цене? Кто подарит мне мангал, чтоб шашлык на нем шкварчал? Это он, мой любимый «Бастион». Компания «Бастион». Каждому клиенту дарим мангал. Индустриальная, 5, 40, 44, 19. Bastiondor.ru.
6: 6 июня в Микее. Йогурт «Фрутис» 5% жирности, 115 грамм, 19 рублей 90 копеек.
7: Корм для кошек «Шеба» 24 рубля 90 копеек.
8: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
9: А вы знали, что всего в 10 минутах от центра Смоленска можно купить квартиру с платежом от 17 тысяч рублей в месяц? Ставка по ипотеке от 3,9%. Дом сдан. Хотите получить планировки с актуальными ценами? Звоните 54 52 54 54 52 54. Застройщик ООО «СЗ Билдинг Групп». Изучите все условия кредита на совкомбанк.ру в разделе «Ипотека». Банк ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
12: Радио «Мир», Смоленск.
13: Ну же, девочка, не плачет.
0: Танцемания. Танцемания на радио «Мир». Танцемания. Лето.

от тебя каждое слово. И плевать, насколько сегодня зал будет полон. Без тебя он кричит пустоту, отчаянно громко. Снова он загружается в хор, в котором так много людей, но одинокому мечтал о славе. Но она сделала его слабым, если ты

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 8 вечера. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Туристам и жителям Камчатки рекомендуют соблюдать осторожность из-за активности вулкана Шевелуч, сообщает телеканал «Мир-24». Вечером 6 июня он выбросил мощный столб пепла на высоту до 10 километров над уровнем моря. Данные спутникового мониторинга фиксируют интенсивные взрывы. Ученые предупреждают, что в любой момент возможны новые выбросы пепла на высоту до 12 километров. На Дворцовой площади Петербурга прошел большой концерт в ритме лета. Его организовал фонд «Росконгресс». Шоу стало частью культурной программы Петербургского международного экономического форума и фестиваля «Петербургские сезоны». Концерт собрал тысячи жителей и гостей Петербурга, главная же площадь города, на один вечер превратилась в большую открытую музыкальную площадку. Новую туристическую зону построят за 20 миллионов рублей на берегу Красноярского моря. Здесь появится смотровая площадка с двусторонним диваном и лестницами. На территории также обустроят пешеходные дорожки, установят светодиодное освещение и систему видеонаблюдения. Включение Брестской крепости и Мамаева кургана в список всемирного наследия ЮНЕСКО может состояться ориентировочно к 2030 году. Об этом сообщает также телеканал «Мир-24». Работа над проектом ведется уже более 2 десятилетий. За последние 2 года специалисты Брестской крепости и Мамаева кургана подготовили необходимые материалы. Пока это все. Николай Суворов, Радио «Мир».

Танцмания. Танцмания на радио Мир.

0: Танцемания на Радио Ми. Реклама.
1: Доступные анализы. Когда о здоровье можно позаботиться выгодно. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Доступные анализы. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий.
3: Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru.
2: Национальные проекты России 0+. Если

0: круче, чем ГОСТ.
1: Бетонная брусчатка на гранитной основе у официального дистрибьютора «Штайнгот» в смоленской керамике. Более 70 вариантов. Износостойкость, долговечность и прочность. Брусчатка «Штайнгот». Шевченко 99Б. Телефон 607-300.
0: Смоленская керамика на века.
2: Алло.
3: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
2: Так.
3: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
2: Что?
3: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
4: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
5: Компания «Спецстрой-67» предоставляет в аренду экскаватор-погрузчик. Все виды земельных работ, планировка и благоустройство участков, подготовка траншей под газ, канализацию и фундамент, уборка и вывоз мусора. Подробнее на сайте «Спецстрой-67» или по телефону 69-99-79.
6: «Печь-инфа». Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-info.ru и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
7: 16+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

Танцемания. Танцемания на радио «Мир».

Танцуйте вместе с нами. На радио «Мир». Лето.

0: Танцемания на радио МИ. Реклама.
1: Мам, я не буду носить эти брекеты 3 года.
2: Знакомо? Часто проблемы прикуса замечают слишком поздно, когда лечение уже сложнее и дольше. Чем раньше заметить проблему, тем проще и комфортнее проходит коррекция прикуса. В Центре семейной стоматологии применяют методы ранней ортодонтии и технику направленного роста. Запишите ребенка на консультацию к ортодонту в Центр семейной стоматологии. Кирова, 29, Шевченко, 1/35. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: 27 июня впервые в Смоленске. Семейный праздник «Потрогай грузовик» в ТРЦ «Макси». Пожарные машины, полиция, спецтехника. Все можно трогать, сидеть за рулем и почувствовать себя настоящим героем. Ждем всех 27 июня с 12 до 16 на парковке ТРЦ «Макси». Будет громко, ярко и незабываемо. 0+.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: 6 июня в Микее. Йогурт Фрутис. 5% жирности, 115 грамм, 19 рублей 90 копеек. Корм для кошек Шеба. 24 рубля 90 копеек.
5: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
1: Только не работа.
6: Все, не отвечаем.
7: Вот так гораздо лучше.
8: Сели в Префейс, значит отпуск начался. Красивый отпуск начинается с красивого Geely Префейс. Просто заезжайте в Geely The Auto. Гагарина 53. Телефон 39-20-20.
9: Клещи не дремлют. А мы даем отпор. Тикс-фли. Надежная защита вашего питомца на 12 недель. Ищите в ветаптеках Зоофарм. Цена от 2160 рублей. Зоофарм. С любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у продавца. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
10: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
11: 16+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.
0: Танцемания на радио МИР.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 9 часов вечера. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Татьяна Алексеева. Здравствуйте. Почти 25 тысяч человек, больше чем из 140 стран, приняли участие в Петербургском международном экономическом форуме. Впервые за 10 лет приехала официальная американская делегация. На форуме подписали порядка 1000 инвестиционных соглашений на общую сумму свыше 6,5 триллионов рублей. Проекты охватили все направления, в том числе туризм, логистику, фармацевтику и радиоэлектронику. Аферисты начали использовать приглашения видеоконференции для обмана россиян. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы. Преступники присылают письмо, в котором ссылка на онлайн-встречу. После этого они представляются правоохранителями и убеждают жертву передать деньги через курьера. Специалисты напоминают, что не стоит открывать подозрительные письма, переходить по ссылкам от незнакомцев и перезванивать по неизвестным номерам. В Гродно президент Беларуси Александр Лукашенко торжественно открыл новую областную клиническую больницу. Глава государства лично передал символический ключ главному врачу, сообщает телеканал «Мир-24». В больнице больше десятка отделений, от кардиологии до неврологии. Но, как заметил Лукашенко, больниц и школ в республике достаточно. Теперь надо поднимать зарплату врачам и учителям. В Москве состоялся финал конкурса «Миссис Россия мира». В показах приняли участие 155 замужних россиянок. Победила представительница Владивостока Яна Молчанова. Ранее она выиграла гран-при в своем городе. В соцсетях уже отметили внешнее сходство россиянки с голливудской актрисой Сандрой Буллок. Пока это все. Татьяна Алексеева, информационная служба «Мир-24».
0: Слушайте радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS77-48-754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.

Тасмания. Танцемания на радио Мир.

0: «Танцемания» на Радио МИР. Реклама. У каждого автомобиля с пробегом есть прошлое. Вопрос только, какое оно? В «Трейд-авто» автомобили проверяют заранее, а вы выбираете авто уже с гарантией. Оформляете все за один день, и дальше только ваш маршрут. «Трейд-авто» — проверенные автомобили с пробегом. Приезжайте. Николаева, 74.
1: Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1800 квадратных метров в городе Рославль. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами, собственный земельный участок. Телефон 68-67-77.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом? И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России 0+.
3: АМК. Декоративное фасадное покрытие нового поколения. АМК. Имитирует кирпичную кладку или облицовку клинкером. АМК. Широкий выбор расцветок, быстрый монтаж и премиальный внешний вид вашего фасада. АМК. Подробности по телефону 305-400 или на сайте АМК Смоленск. Новый бизнес, когда стройка в радость.
4: Думаешь, бильярд — это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
5: Доступные анализы. Когда о здоровье можно позаботиться выгодно. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Доступные анализы. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты. 16+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Танцемания. Танцемания на радио Ми. Реклама.
1: Шестого июня в Микее. Йогурт Фрутис. 5% жирности, 115 грамм, 19 рублей 90 копеек. Корм для кошек Шеба. 24 рубля 90 копеек.
2: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
3: Алло.
4: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
5: Стоп. Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
6: Мечтаете о капитальном заборе или навесе? Начните с правильных блоков. Архитектурные блоки «Штайнгот» – долговечная альтернатива кирпичу. Устойчивы к любой погоде, а внутри есть канал для скрытой проводки. Сочетается по цвету с брусчаткой, подчеркивая архитектурную целостность объекта. Блоки «Штайнгот» – фундамент вашей безопасности и комфорта. Шевченко 99Б. Телефон 548-777. Подробности на сайте smallkirpich.ru.
7: Смоленская керамика.
8: Успей купить видовые апартаменты с готовым ремонтом на 16 этаже в Юнити. Высокий уровень, панорама на весь Смоленск, огни города и динамика молодежной столицы России как на ладони. Апартаменты для жизни, инвестиций или стабильного дохода от аренды. Сдача объекта уже в июле. Доступна рассрочка на 12 месяцев без переплат. Юнити – это центр города, закрытая территория, ресторан, фитнес-зал, коворкинг и собственная современная среда для жизни и отдыха. Юнити – будь на высоте. Живи в ритме молодежной столицы России.
9: Рассрочка предоставляется застройщикам офиса Юнити. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
10: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto на Николаева 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
11: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
12: 16+.
13: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Танцемания. Мир. Музыкально-информационное радио. В Москве 22 часа. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Татьяна Алексеева. Здравствуйте. Сотрудничество силовых структур обсудил с коллегами на двусторонних встречах в Бишкеке Владимир Колокольцев. Как заявил глава МВД России, преступники не имеют ни национальности, ни границ, ни политических позиций. И важно использовать цифровые финансовые инструменты для легализации преступных доходов. В России хотят точнее отслеживать ситуацию с лекарствами. Аналитический центр при правительстве и Сеченовский университет договорились вместе анализировать фармацевтический рынок. Соглашение подписали на полях Петербургского международного экономического форума. Специалисты будут оценивать, какие препараты нужны пациентам, как меняются цены и есть ли риск нехватки отдельных лекарств. Сборная России по футболу в товарищеском матче разгромила команду Буркина-Фасо. Счет 3-0. В Волгограде на трибунах собрались более 40 тысяч болельщиков. Капитанская повязка была у Алексея Миранчука. И на ней изобразили памятник «Родина, мать зовет», а также надпись «Год единства народов России». Следующий товарищеский матч сборная Валерия Карпина проведет 9 июня в Калининграде. Соперником станет команда Тринидада и Тобаго. Каждый третий житель России считает себя жизнерадостным человеком. Об этом рассказал гендиректор ВЦИОМа Константин Абрамов. Еще 25% находятся в тревожном состоянии, а 18% – в возбужденном. Такие данные специалисты ведомства используют, чтобы рассчитать индекс эмоциональной оценки. Тревожными расстройствами чаще всего страдают одинокие люди. Когда человек ограничен в общении и социуме, растет уровень стресса, а вместе с ним и гормона кортизола. Пока это все. Татьяна Алексеева, Радио Мир.
0: Реклама.
2: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве 8495-748-1390.

вечно. В тебе живет жизнь, теперь все иначе. Если судьба ударит нас, я дам сдачи. Прошу, не плачь, ко мне прижмись ближе. Мне так нужно слышать, как ты дышишь. Я давно уже понял, тобою болен. Я в твоем распоряжении, в твоей воле. И чтобы не

0: хорошо звучит. Реклама.
1: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40, телефон 32-17-03. Играй красиво.
2: 6 июня в Микее. Йогурт «Фрутис» 5% жирности, 115 грамм, 19 рублей 90 копеек. Корм для кошек «Шеба» 24 рубля 90 копеек.
3: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
4: Маленькое чудо. Мы подарим его вам, и мир станет богаче на счастливых пап и мам. Медицинский центр «Семья», клиника репродуктивной медицины, где мечта стать родителями становится реальностью. Современное обследование и лечение всех видов бесплодия. Процедуры ЭКО, включая программы по ОМС и квалифицированное ведение беременности. Мы рядом на каждом этапе вашего пути. «Семья» – ваш шанс на родительское счастье. Второй Красненский переулок, дом 2. Звоните 37 10 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Ваши идеи – наши решения. Дизайнерские шторы и интерьерный текстиль в салонах «Узоры Текстиль». Бесплатная консультация и выезд дизайнера. Решим вопрос светозащиты и улучшим дизайн помещения с помощью текстиля. «Узоры Текстиль» 613-615.
6: АМК. Декоративное фасадное покрытие нового поколения. АМК. Имитирует кирпичную кладку или облицовку клинкером. АМК. Широкий выбор расцветок, быстрый монтаж и премиальный внешний вид вашего фасада. АМК. Подробности по телефону 305-400 или на сайте АМК Смоленск. Новый бизнес, когда стройка в радость.
7: Нужен песок, гравий, щебень. Достанем из-под земли. В прямом смысле. Компания «Спецстрой-67». Доставляем песок, гравий, щебень, землю, асфальтную крошку. Быстро и надежно. Все материалы напрямую с карьера, без посредников, по низким ценам. Компания «Спецстрой-67». Звоните 69-99-79. Рыленкова, 34. Спецдефисстрой67.ру.
8: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
9: 16+.
10: Телефон рекламной службы «Радиомир» в Смоленске. 38-85-95.
11: Радио «Мир» Смоленск.
12: Лето. Солнце. Мир. Хорошо звучит.

музыкальное информационное радио. Итальянский танец тарантелла появился из-за укусов тарантулов. Двигайся в своем ритме, ведь танцемания не кусается. 3 часа уникального вечернего микса в субботу и воскресенье на радио «Мир».

0: Лето в каждом звуке. Радио Мир. Реклама.
1: Встречайте, ЖК «Солнечный». Новый кирпичный дом в Сафоново. Закрытая территория, видеонаблюдение, квартира с предчистовой отделкой. Ипотека от 3,9%. Рассрочка 12 месяцев. ЖК «Солнечный». Сафоново, улица Октябрьская, 41Б. Хотите получить актуальные планировки и зафиксировать цены на старте? Звоните 32 22 22.
2: Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «СЗ Билдинг Групп».
1: Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Ипотека». Банк ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий.
4: Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру.
5: Национальные проекты России 0+.
6: Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1500 квадратных метров по адресу Попова, 112. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами. Собственный земельный участок. Телефон 68 67 77.
7: 6 июня в Микее. Йогурт Фрутис. 5% жирности, 115 грамм, 19 рублей 90 копеек.
8: Корм для кошек Шеба. 24 рубля 90 копеек.
9: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
10: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto. На Николаева, 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
11: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты. 16+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

Как сообщают синоптики, завтра в Волгограде ожидается малооблачная погода, возможен небольшой дождь, плюс 25 на термометрах. В Екатеринбурге пасмурно, дождь и плюс 18. В Казани переменная облачность, плюс 20 градусов. В Ульяновске облачно, днем небольшой дождь возможен и плюс 19. В Кемерове переменная облачность, плюс 26. В Перми облачно и плюс 18 градусов. В Ростове-на-Дону малооблачная погода, до плюс 27. В Москве ясно, 26 с плюсом на термометрах.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 11 вечера. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Татьяна Алексеева. Здравствуйте. Мировые инвестиции в энергосети должны составлять 600 миллиардов долларов в год. Об этом заявил на Петербургском международном экономическом форуме глава Роснефти Игорь Сечин. Он отметил, что ключевым ограничением в развитии энергосистем остаются электросети и хранение энергии. Более чем в половине стран мира средний возраст электросетей превышает 20 лет. Пляжи Анапы, получившие санитарно-эпидемиологические заключения Роспотребнадзора, абсолютно безопасны и полностью готовы к летнему сезону. Об этом заявила глава ведомства Анна Попова. На сегодняшний день использованы все возможные технологии – очистка, рекультивация и засыпка чистым песком, которые тоже тщательно контролируются. Лирика Александра Пушкина сегодня звучала в Душанбе. В столице Таджикистана отметили день рождения поэта и день русского языка, передает телеканал «Мир-24». Представители русского дома, ректоры и студенты четырех вузов возложили цветы к бюсту поэта и продекламировали его стихи. Праздник стал частью Пушкинской недели, которая проходит в Таджикистане. Завершится она 9 июня Пушкинским балом. Японские ученые выяснили, что бумажные книги несут меньшую нагрузку на мозг по сравнению с чтением электронных книг. В ходе эксперимента оказалось, что понимание текста у всех одинаковое. Но вот те, кто читал электронные версии, тратил на 1,5 секунды больше на ответ, если вопрос касался содержания книги. Получается, что бумажные версии экономят мозговую энергию и могут стимулировать мыслительные процессы, когда человек перелистывает страницы издания. Пока это все. Татьяна Алексеева, информационная служба «Мир-24».
0: Реклама. Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8-495-748-1390. Вы слушаете радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS-77-48-754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.

отпускай таксиста, никто не пострадает, всем лежать. Четыре пистолета, два кольта, две береты, последний поцелуй, пора бежать.

музыкальное информационное радио. Самая длинная интернет-ссылка содержит 2083 символа. С нами проще. Радиомир.фм. Просто и интересно.

Куда в радость кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя. Но

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Как сообщают синоптики, завтра в Волгограде ожидается малооблачная погода, возможен небольшой дождь, плюс 25 на термометрах. В Екатеринбурге пасмурно, дождь, плюс 18. В Казани переменная облачность, плюс 20 градусов. В Ульяновске облачно, днем небольшой дождь возможен и плюс 19. В Кемерове переменная облачность, плюс 26. В Перми облачно и плюс 18 градусов. В Ростове-на-Дону малооблачная погода, до плюс 27. В Москве ясно, 26 с плюсом на термометрах.
1: Радио «Мир» хорошо звучит.

0: года.
1: Сегодня в Волгограде малооблачно, возможен небольшой дождь и плюс 25. В Екатеринбурге пасмурно, дожди и плюс 18. В Казани переменная облачность и плюс 20. В Ульяновске облачно, днем небольшой дождь и плюс 19. В Кемерове переменная облачность и плюс 26. В Перми облачно и плюс 18. В Ростове-на-Дону малооблачно и плюс 27. В Москве ясно и плюс 26.
0: Радио «Мир». Музыкально-информационное радио.

шеф-шоп в Амстердаме, японская кухня, 22-я уловка, ракета-носитель с ядерной боеголовкой, пещера, полная алмаза.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве час ночи. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Татьяна Алексеева. Здравствуйте. Сотрудничество силовых структур обсудил с коллегами на двусторонних встречах в Бишкеке Владимир Колокольцев. Как заявил глава МВД России, преступники не имеют ни национальности, ни границ, ни политических позиций. И важно использовать цифровые финансовые инструменты для легализации преступных доходов. В России хотят точнее отслеживать ситуацию с лекарствами. Аналитический центр при правительстве и Сеченовский университет договорились вместе анализировать фармацевтический рынок. Соглашение подписали на полях Петербургского международного экономического форума. Специалисты будут оценивать, какие препараты нужны пациентам, как меняются цены и есть ли риск нехватки отдельных лекарств. Сборная России по футболу в товарищеском матче разгромила команду Буркина-Фасо. Счет 3-0. В Волгограде на трибунах собрались более 40 тысяч болельщиков. Капитанская повязка была у Алексея Миранчука. И на ней изобразили памятник «Родина, мать зовет», а также надпись «Год единства народов России». Следующий товарищеский матч сборная Валерия Карпина проведет 9 июня в Калининграде. Соперником станет команда Тринидада и Тобаго. Каждый третий житель России считает себя жизнерадостным человеком. Об этом рассказал гендиректор ВЦИОМа Константин Абрамов. Еще 25% находятся в тревожном состоянии, а 18% – в возбужденном. Такие данные специалисты ведомства используют, чтобы рассчитать индекс эмоциональной оценки. Тревожными расстройствами чаще всего страдают одинокие люди. Когда человек ограничен в общении и социуме, растет уровень стресса, а вместе с ним и гормона кортизола. Пока это все. Татьяна Алексеева, «Радио Мир».
0: Вы слушаете радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS-77-48-754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.

солнце, мир. Хорошо звучит.

музыкальное информационное радио. Танцы являются самым древним видом искусства в истории человечества. Танцемания. Три часа уникального вечернего микса в субботу и воскресенье на Радио Мир.

0: встретимся по-любому.
1: Самая длинная интернет-ссылка содержит 2083 символа. С нами проще. Радиомир.фм. Просто и интересно.

Сегодня в Волгограде малооблачно, возможен небольшой дождь и плюс 25. В Екатеринбурге пасмурно, дожди и плюс 18. В Казани переменная облачность и плюс 20. В Ульяновске облачно, днем небольшой дождь и плюс 19. В Кемерове переменная облачность и плюс 26. В Перми облачно и плюс 18. В Ростове-на-Дону малооблачно и плюс 27. В Москве ясно и плюс 26.

точно. Я не хотела тебя видеть больше. Я не хотела тебя видеть в таком виде, но ты решил, тебе все можно. Ты меня по-французски, я по-английски. Уйду, чтобы не ранить тебя, но останусь близко. Я сохраню все наши пьяные.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 2 часа ночи. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Сотрудничество силовых структур обсудил с коллегами на двусторонних встречах в Бишкеке Владимир Колокольцев. Как заявил глава МВД России, преступники не имеют ни национальности, ни границ, ни политических позиций. И необходимо использовать цифровые финансовые инструменты для разоблачения преступных доходов. День рождения Пушкина отметили в Алматы. По традиции, горожане пришли к памятнику поэта, чтобы вспомнить его творчество, сообщает телеканал «Мир-24». Пушкин был в Казахстане в 1833 году. В город Уральск поэт приехал на 3 дня, чтобы пообщаться с очевидцами Пугачевского восстания. В белорусском Гродно стартовал 15-й фестиваль национальных культур. Праздник народов открыли торжественным шествием. Фестиваль наполнили символами в год белорусской женщины. Участники принесли по городу флаг праздника, а также пояса с орнаментами стран в знак единства народов. Представители России исполнили песню «Катюша», а гости из Кореи устроили шоу на барабанах. Итальянские ученые нашли в кишечнике 5000-летней мумии дрожжи и испекли из них хлеб. Об этом сообщает CBC News. Микроорганизмы находились в мумии по имени Эдса. Она также известна как ледяной человек. Мумия в самом прямом смысле представляет собой живую биологическую границу, точку встречи древнего мира с современностью, где древние микробы сосуществуют с организмами, попавшими туда в прошлом десятилетии. Об этом рассказали авторы исследования. Ученые изъяли из кишечника мумии несколько образцов, размножили в лаборатории и сделали закваску для хлеба. Теперь ученые думают сварить на этих дрожжах пиво. Пока это все новости. Николай Суворов, радио «Мир».

хорошо звучит. Лето. Солнце. Мир. Хорошо звучит. Лето. Солнце. Мир.

Сегодня в Волгограде малооблачно, возможен небольшой дождь и плюс 25. В Екатеринбурге пасмурно, дожди и плюс 18. В Казани переменная облачность и плюс 20. В Ульяновске облачно, днем небольшой дождь и плюс 19. В Кемерове переменная облачность и плюс 26. В Перми облачно и плюс 18. В Ростове-на-Дону малооблачно и плюс 27. В Москве ясно и плюс 26.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 3 часа ночи. Вместе каждый день.
1: Новости 3.00. В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Глава делегации США на Петербургском международном экономическом форуме Родни Мимс Кук-младший фактически представляет Белый дом и американскую власть. Об этом заявил спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. По его словам, визит Кука также имел несколько сентиментальный характер, так как он на протяжении многих лет сотрудничал с Россией. Петербургский международный экономический форум накануне завершил свою работу. В этом году он собрал участников из 142 стран. В России хотят точнее отслеживать ситуацию с лекарствами. Аналитический центр при правительстве и Сеченовский университет договорились вместе анализировать фармацевтический рынок. Соглашение подписали в рамках Петербургского международного экономического форума. Специалисты будут оценивать, какие препараты нужны пациентам и как меняются цены. Российская теннисистка Мира Андреева стала чемпионкой открытого чемпионата Франции Ролан-Гарос. В финале соревнований она обыграла представительницу Польши со счетом 6-3, 6-2, сообщает телеканал «Мир-24». Победа Андреевой положила конец 12-летней паузе для российского женского тенниса.